Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 4 часа.
0: Radio DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
0: Уже в кино.
4: 18+.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Симметрично сай, ты тоже отлично выглядишь.
1: Зыба-зыбочка.
0: Интересно, что по твоей кофточкой. Напомню, у тебя есть татуировки на теле?
1: А, нет, я нет. На эту жизнь опоздал как-то.
0: Я тоже чиста в этом отношении, да и пять.
1: Тем веселее. Чиста, говоришь, да? Чиста.
0: Чистый лист. Тем веселее наблюдать за трендом, который сейчас вирусится. Люди, которые набили татуировки своих возлюбленных после расставания, не знают, что с этим делать. Решение добить буквы, ну и превратить это в новое слово или в новое целое предложение. Например, Юра, как ты думаешь, что там будет?
1: Юра? Юра...
0: Купюра.
1: Ёшкина мама. Копюра.
0: И пять тысяч еще прибивают.
1: А, понял. Копюра.
0: Купюра.
1: А, купюра.
0: Это денежка.
1: Я понял. Я слышал копюра, поэтому...
0: Посложнее версия. Яна. Здесь
1: Татьяна.
0: Ты бывшего на настоящий поменял? Это гениальный ход.
1: Ну, это уже другой ход.
0: Это next level,
1: я считаю. Конечно, как ни крути.
0: Или вот парень сделал «я на квадроцикле». И фоточку,
1: блин,
0: как он катает.
1: Ты знаешь, каждая буква — это же отдельная бол.
0: А у него, ну, такая концепция, идея, мол, необычная.
1: Броши, пошел на максимум.
0: Да. У твоей бывшей проблемы, конечно. Вот чем добить Саймон? Я понятия не имею.
1: Саймонелла.
0: Саймонелла.
1: Теперь уже итальянский Саймон, да?
0: Вот добрались до моего имени Катя. Ну, здесь, я думаю, ты согласишься, все прекрасно, ничего менять не нужно.
1: Катя.
0: Да, в твоей жизни была Катя, оставляем все как есть.
1: Ага. Ну,
0: ничего
1: я
0: не
1: думаю,
0: меняем.
1: Катя, слушай, что-то нету.
0: Вот я и говорю, ничего не менять не нужно в этом отношении. Идеальное имя мне мама
1: дала.
0: Я
1: не придумал. Так, чат-GPT, давай. Отвечай, как поменять Катю.
0: Если Катя была в вашей жизни, просто гордитесь этим и несите опыт по жизни.
1: Ой, ну что, рекламу для себя никто не сделает. Да?
0: Ваши имена, а еще города и просьбы, кого нужно разбудить, мы ждем в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Ждем заявки на пробушку.
1: Угу. Стату или без, всех принимаем одинаково. Никого не поменяем и не променяем. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Через буквально одну песню «We'll be back».
2: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
0: Включи «Разбудилники» на радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, welcome! Бодро пожаловать! Это я, брат, от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку, будем реализовывать.
2: Yep.
1: Группа ВКонтакте под последним постом, вижу послание.
2: Mm-hmm. А послание вижу у нас уже в мессенджере. Пишет «Евочка» или «Евочка». Через «О» пишется «Евочка», наверное, да? То есть «Обожаю ваши утренние эфиры, заряд на весь день. И тебе зиба-зиба, Евочка».
1: Будем?
2: Будем будить Евочка. Или Евочку. Let's go. Евочка. Come on. Евочка.

0: Доброе утро, ведущие. Очень сильно обожаю вас. Утро без разбудильников. Не утро. Спасибо за ваш труд. Привет из Абинска от Максимки.
1: О, от всего сердца черного перца. Зиба-зибочка тебе. Let's go, включи тусовку.

0: Я ребят, кстати, знаю. Такие прикольные ребята вообще. Я вам рассказывал, да, как мы встретились в магазине одежды.
1: Выяснилось, что Волга... Трое шопоголик.
0: Да, да, да. Вообще в магазине встретились, они пришли затариваться, я тоже. Дальше фигачим, да?
1: Mm-hmm.
0: Так, смотри, кто отметился этот раз. Это Максим. Максим пишет: «Доброе утро, любимое шоу. Разбудите меня на работу. С терпением жду». Легендарный Сипанг. Максим у нас поклонник Формулы-1. Вот Сипанг, вот скоро уже будет.
1: «Доброе утро», пишет Илья. Но у него не столько заявка на пробушку, сколько в нем проснулся креатив. Катя, можно перебить как котяра. Ну, чуть не грамотно получается.
0: Ну, в курсе, это люди набивают тату.
1: Своих возлюбленных.
0: Да, а потом, когда это все проходит, как вяли помидоры, вот приходится менять тату под новые реалы. Ну что ж, фигачим, да? Окей, чем фигачить? А, вот чем.

0: Мы готовы поиграть. Телефон прямого эфира, напомним, +7 495 956 101.2. Ждем, хотим поиграть и отдать тебе подарок от Радио Диафа.
1: Ты так в такт ваши номеры говорила, как будто это час песни. Ну, давай еще раз в такт, как рэп, давай.
0: +7 495 956 101.2. Утренняя зарядка.
1: А ты знаешь, что это Скэтмен Джон, он же раньше заикался.
0: У которого очень длинное имя.
1: Но это Скэтмен, который исполняет этот трек, он заикался по жизни. И он даже ходил, помогал детям, которые заикаются, то есть в рамках какой-то программы. А он же очень быстро на самом деле считывает. Так что прочитай, он очень...
0: Биография?
1: Да, очень интересная история жизни этого человека, конечно. Пусть душа будет спать спокойно. Ну что ж, это шоу...
0: Разбудилники!
1: Включи... Тусовку! Come on, пи-па-па-па-ро-по! Па-па-па-ро-по! Хватит!

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Ябадабаду, бонжорно, к попкорну, ди народ и наши прекрасные невыспалачи. Пора встряхнуть сон из головы, как попкорн из пакета. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня мозговой фитнес-инструктор Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире «Слово микс». Мозг качаем, гантели не трогаем. Пока.
3: До нас дозвонился Павел из Владивостока. Паш, привет.
2: Воу! Из Владика?
4: Доброе утро.
2: Угу. Ничего себе, у вас уже 14 часов, да?
4: Да.
3: Поэтому смело дня. Можно спросить, что у тебя на обед?
4: Бульон куриный.
3: О, какой
4: бульон куриный.
3: О, повышаем иммунитет.
2: Все захотели, да.
3: У нас впереди игра «Слово микс». Непростая у тебя задачка. Мы тебе называем устойчивое выражение, которое ты наверняка, конечно, знаешь, но только буквы расположили там в хаотичном порядке. Задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Как думаешь, справишься?
4: Постараемся.
2: Я уверен, что куриный бульон тебе поможет. Конечно, для мозгов хорошо. Ну что ж, если готов, поехали. Пустясь курава.
3: Пустясь курава.
2: Как думаешь?
4: Пустя рукава.
2: Конечно!
3: Ничего себе. Играть у нас.
2: Все понимает. Так, даже вратое хидание.
3: Вратое хидание. Работаешь, устал, и тут бац, откуда-то энергия взялась.
2: Снова штырило, да?
3: Как будто снова.
4: Второе дыхание.
3: Есть.
2: Второй правильный ответ есть. И дальше двигаемся. Сукат колти.
3: Сукать колти. То есть сожалеть о чем-то. О несделанном.
2: Что биткоин не купил вовремя, да. Вот, по этому поводу. Да, я до сих пор.
3: У тебя на руке, вот что, на половине руки, да, это находится?
2: Где у тебя фаланги, да? Что растут?
4: Пускать корни.
3: Нет.
2: Не совсем.
3: А при чем здесь фаланги?
2: Я сам неправильно объясняю.
3: Вот.
2: Обычно говорят, что человек не может лизнуть.
4: Еще раз.
3: Сукать колти. На руке находится.
2: У L1 есть такой трек, да?
3: Все танцуют. Чем?
2: Чем?
4: Локтями.
2: Молодец. Вот, а если ты...
3: Когда ты сожалеешь о чем-то, что ты делаешь с локтями?
2: Хотя, да, задача не... Да, задача не спрости. Мы пробовали, у нас не получилось.
3: Вообще, говорят, это невозможно.
2: Не, 2% людей на Земле могут кусать и целовать локти, да. Реально, есть такая статистика.
3: Чужие или свои?
2: Собственно, нет, чужие, но как 2 пальца.
3: Ничего, можешь не продолжать. Еще одно устойчивое выражение, как дополнительное задание для Павла, и Паша справился. Паш, мы тебя поздравляем и отдаем тебе подарок от радио DFM.
2: Эх, русский, вы меня очень хорошо научили. Как 2 пальца. Ладно, дружище, у тебя есть секунды 8 на приветики.
4: Спасибо большое за игру. Передаю привет в Приморский край, городу Владивостоку, всем камню рыболов, родителям привет.
2: Yeah.
3: Спасибо, Паш. Владивосток включит тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит около 13 градусов тепла, днем 17 градусов выше нуля, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
11: Эконом свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реванш, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
15: Это новый вызов.
16: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и трейлер к рубрике «Мэшапы Саймона». Один Саймон, две песни и куча вопросов к здравому смыслу. Но теперь подробнее. Здесь Сай берет текст одной песни, присобачивает, это важно, к музыке другой композиции, и мы слушаем, что получилось.
3: Да, вот я сегодня замутил музыкальный гибрид в стиле тропического хаоса.
2: Ой, мы любим.
3: Вот, как раз к бархатному сезону, да? «Мама» — один хит русской «Валькири», «Папа» — другой хит французского диджея, а ребенка я назвал «Беовульф» and Michael Kalfan. Treasured Godzilla Soul. Слушаем, потом обсудим.
2: Гроза не грози.
3: Да.
4: DJ Simon.
3: Мне нравится, как мне нравится этот трек вообще.

0: Зимина. Блин, так мне этот музон нравится.
1: А в чем магия этого мэшапа? Почему мне хочется плакать?
0: Да, вот, кстати, есть минорность, да?
1: Минорность. Текст, да. Во-первых, такой, да, непростой у Беарвульф.
0: И Майкл Калфайн, вот этот вот минорность, ты...
1: С оптимизмом чуть смешано, но это минорно.
0: Знаешь, ты воспоминания об классном отдыхе...
1: Который уже прошел, да?
0: Прошло, да, на островах где-нибудь, да, то есть...
1: Да.
0: Ну, Tropical House, он такой, да.
1: Или когда что-то идет не так, и вот ты вытанцовываешь это на танцполе. Поле. Вот какая-то такая история.
0: Как в сериале...
1: Я пытаюсь его вспомнить,
0: друзья,
1: скажи мне.
0: «Друзья и соседи».
1: «Друзья и соседи», да. Да,
0: именно,
1: да,
0: в первом,
1: да,
0: сезоне, где он в клубе. Там все идет ко всем чертям, а он в клубе просто танцует все свои горы, знаешь.
1: Да, да, и у него просто на лице там, умиротворение, да, и полное принятие.
0: И рефлексия, и принятие. Все в одном вообще. То есть, действительно, действительно.
1: В общем, трек получился трогательный. Спасибо тебе за это.
0: От души, от всего сердца, черного перца. Зиба-зиба за комплиментчик. Ну что ж, о да, он такой, тропический хаус, и даже прогрессив хаус тоже есть тут. Там же прогрессировало, да, все. А? Так что, зиба-зиба всем за внимание. Обращайтесь, у нас еще в багаже много таких вещей есть.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Все как блогер прописал». Здесь мы рассказываем о том, что когда-то слышали от какого-нибудь блогера, эксперта, а лучше блогера-эксперта, и обсуждаем это.
3: Да, Кэт, блогер, как мы понимаем, это человек, у которого спонтанный видос снимается 7 часов. Верно?
2: Именно. Это когда девушка хочет натуральный макияж, она делает его 5 часов.
3: Да уж, и это минимальный уход в виде макияжа. Итак, а блогер, знаешь, кто такой?
2: Блогер?
3: Да. Mm-hmm. То есть блогер через О, да, а блогер через букву Эй.
2: Понятия не имею.
3: Блогер – это человек, который хитрым способом попадает туда, куда его не приглашали. И он это тоже выкладывает в интернет, но он блогер, не блогер, да? Но...
2: Это прям терминология?
3: Да, да, на английском языке.
2: Это узкой тематики.
3: Да, но видишь, многие блогеры сейчас, они и блогерами являются, поэтому блогер частенько тоже теперь блогер. Теперь расскажу лайфхак от известного серийного блогера. Его зовут Стив Карадерс. Это история о том, как он попал на закрытую вечеринку BAFTA. BAFTA Tea Party в Лос-Анджелесе в 2020 году. Там куча охраны, перекрытия, кварталы, уровень безопасности, просто имба. А Стив просто надел дорогой на вид костюм с галстуком из обычного магазина и пристроился к компании Лео Ди Каприо. Это true story.
2: Он реально это снимал на видео?
3: Ты сейчас удивишься, ты сейчас мелко крошишь. Mm-hmm. Смотри. Опустив голову, он уверенно прошел вместе с делегацией Ди Каприо. И никто не спросил, а ты кто такой? Прикинь, давай, до свидания. В итоге внутри он сфоткался самим Лео Ди Каприо, Элтоном Джоном, Хелен Миррен, Квентином Тарантино и кучей других звезд. И выложил все это в интернете вместе с инструкцией, как он прошел.
2: Вот потом охране прилетело, конечно.
3: Надеюсь, они еще существуют. Охрана. Короче, главный пропуск в VIP-зону – это костюм, уверенное лицо и наглость уровня. А я вообще-то тут работаю.
2: Нет, мы ждем следующую серию, когда человек научит нас без очереди вклиниться в поликлинике к врачу. Как сделать так?
3: Я просто спросить, да?
2: Да, да, да.
3: Ага. Ну, если что, повторять это все на свой страх и риск. Трюк был выполнен профи, у которого, кстати, немало подобных подвигов. Его зовут Стив Каррадерс или как-то там.
2: Запомнили новую профессию. Мама, я блогер.
3: Я блогер, да.

0: прогноз на DFM.
1: О-о-о! Сибири-ба, сибири-ба, сибири-ба, о-о-о! Чик-чик-бум! Let's go!
2: Рэп-прогноз.
1: Осень хочется дольше спать, меньше говорить, больше ворчат. Шоу «Разбудильники» тебя понимает, как поднять настроение, точно знает. Налей себе кофе, завари.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит около 13 градусов тепла, днем 17 градусов выше 0, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
0: Для лиц старше 16.
7: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, алоха, олла-парабола, ди человеки. Ничто не портит пятницу, как осознание того, что сегодня только четверг. Но не кисни, мы берем удар на себя и реанимируем твою кундалини, то есть спящую энергию. Это Магний Б6 шоу «Разбудилники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: А я брата другой мамы, который празднует День независимости Нигерии сегодня.

0: играет, понимаешь?
1: А, в этом плане. А, я понял. Ну что же, что, деньги, фиг где?
0: Диджей, включи музыку.
1: Включи тусовку.
0: Включи тусовку. У нас новый слоган, ребят, с этого дня. Ну, хотя бы на денек.
1: Это рекламная кампания для нового сезона. Включи тусовку.
0: Дайте фонарь машинисту. О. Вот такая еще версия.
1: А он что, плохо видит, да?
0: Ночью.
1: Слушай, надо позвонить, кстати, устроиться работать машинистом.
0: Давай, сделай это.
1: Думаешь, меня возьмут?
0: Да, и скажи, спроси заодно. Люди из метрополитена, наверное, общаются друг с другом в разных городах.
1: Ага.
0: И одно время вирусился ролик, как просто невероятной красоты. Это просто Джейсон Момоа. Парень работает в метро машинистом в Санкт-Петербурге.
1: Я видел. Он даже, по-моему, аккаунт, у него аккаунт есть в соцсетях, да?
0: Да, ну как-то пропал он из медиа.
1: Не, он, извините, он работает. Почему он пропал-то? Он работает. Не мешает человеку работать.
0: Под землей.
1: Он же не блогер все-таки.
0: Водителям метрополитенов огромный привет.
1: Yeah.
0: Мы ждем еще более смешные версии расшифровки аббревиатуры DFM или DFM в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. И там же ждем заявки на пробушку. Как зовут? Где живешь? Кого хочешь этим утром разбудить?
1: И можешь заказать кого угодно. Мы выполним заказ. Ну, по-хорошему, я имел в виду, конечно. Через одну песню мы начнем. Это шоу
0: «Разбудилники». Разбудилники.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
1: Мы готовы выполнять пробушку. Ползаевки получили в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Что напролетало? Будем выяснять.
2: Так, что напролетало?
1: Над гнездом Саймона.
2: Все, мне пока
1: завис. Я вижу, вот Рустам прислал целое четверостишее.
2: Давай.

0: Так легко пошла нога утром прямо с четверга. DFM, привет с утра. Разбудильники, ура.
1: Ой, не хватало только бит, да, вообще? Такой какой-нибудь...
0: С любовью из города Уфа написал Уфа. Рустам.
1: Окей, Уфа, включи тусовку. Let's go. Ой, подожди, там стоит другой тречок. А теперь через пару секунд будет все готово.
0: Нажми туда, пожалуйста.
1: О, нажми на кнопку.

0: Так, и теперь у нас есть сообщение от Дарьи. Разбудите мою собачку Монию. Нам пора гулять. Мония... Мона, это артистка, да?
1: Артистка.
0: А это Мония, окей.
1: Большая разница. Да. Доброе утро, ребята, мы из Пензы. Разбудить моего сына Кирилла и мою любимую жену Ангелину. У нас фотосессия, пишет Дмитрий.
0: Ну что ж, погнали.
1: Удачных кадров.
0: Yeah.

0: Вот что здесь происходит,
1: точно. Ну что же, этот раз, кто отметился, это Евгений. Доброе утро, разбудилники. Можно пробушку моему мужу Антону?
0: Нужно. Привет из Кургана. Каждое утро начинаю с вас. Спасибо вам за это. Пожалуйста, разбудите меня. Уже на работе, но никак не могу проснуться. Дмитрий Шурупов.
1: Вау, прикольно. Мистер Шурупов и Антон. Let's go.

0: диджей, включи тусовку.
1: Причем через букву F. Включи.
0: У нас телефон прямого эфира есть. Понадобится в случае, если хочешь поиграть и забрать подарок от Радио Диафам в ближайшем будущем. Плюс 7-495-956-101-2. Звони.
1: Звони и запомни, это шоу «Разбудилники». И заодно... Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20%. По вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
13: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. «Точка банк».
17: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
18: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
21: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
22: Welcome back, and right now...
23: А теперь тусовка.
22: On DFM.
23: DFM.
22: Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чири-чири-бэнг-бэнг. Всем ди обнимашки. Здесь каждый лишний килограмм находит свои любимые лосины. Это антигрустин шоу «Разбудильники». Напротив меня не сваха Роза, а свахиня Катя Бодрова.
3: Африканский сват диджей Саймон.
2: Включаем генератор пар. В эфире игра «На паре».
3: Играть с нами будет Геннадий из Ижевска. Гена, привет.
2: Hello, Геннадий.
3: Алло,
4: Привет, разбудильники.
2: Это город легендарного Михаила Калашникова, да?
4: Да.
3: Все
4: да.
3: Верно?
2: Да. Я был раз шесть был, наверное, в Ижевске.
3: В Ижевске? У меня ни одного.
2: Ну, тебя подгоним туда.
3: Ген, куда сходить в вашем городе точно стоит?
4: Ну, обязательно нужно сходить в музей Калашникова, посмотреть это все. Площадь обновили у нас хорошо тоже.
3: Пункт номер два, номер третий.
2: Какой-то прикольный пруд.
3: Твоя кухня, конечно, Ген, давай.
2: А мне какой-то прикольный пруд показали. То есть пруд Ижевский, по-моему, показали.
3: Ижевский пруд.
2: Да.
3: Ну, короче, на кухню нас Гена не приглашает к себе, ладно. Попытка была. У нас игра на паре впереди. Что будет происходить? Мы тебе перечисляем разных персонажей, известных личностей, иногда просто предметы, и ты каждому находишь пару. Всего нужно найти 5 пар в течение минуты. Готов?
4: Готов.
2: Окей, ну что ж, начинаем. Let's go. Итак, Геннадий, находи пару. Кому? Герасиму.
3: Герасим?
4: Муму.
2: Да!
3: Дальше. Гена Букин. Кому как не тебе задать этот вопрос?
4: Даша Букина.
2: Окей. Так, далее. Кто у нас? Новый год.
4: Дед Мороз.
3: Эйфелева башня.
4: Париж.
2: Окей. Есть.
3: Финальное задание.
2: Светофор.
4: Гаишники.
3: Хорошо.
2: В смысле?
3: Светофор, сотрудники ГАИ. Что в смысле?
2: Теперь понял. А я другое слово слышал. Вот теперь да. Понял.
3: Интересно, какое это слово услышал.
2: Я слышал грешники. Я думал,
3: Это сериал какой-то вспомнился?
2: Это кинчик, это фильм такой, да.
3: Слушай, ну блестяще справился с заданием, очень быстро нашел 5 пар, даже светофор. А мы тебя поздравляем и вручаем подарок от Радио ДФМ, Гена.
2: Ну, кстати, их неплохой сериал тоже так называется, «Грешники». Вообще мега-сериал, супер-сериал. Ну что ж, дружище, у тебя есть ровно 6,5 секунд на привет.
4: Ну, хочу передать привет всему городу Ижевску, всем, кто узнал. Ну и вам, разбудильники, привет.
3: Спасибо.
2: Зиба-зиба.
3: Ижевск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, сижу и балдею от фразы «языком чесать».
3: What?
2: А дальше что? Языком пылесосить и мыть окна.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит около 13 градусов тепла, днем 17 градусов выше 0, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
6: Партнер проекта ЖК «Орион».
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/214-ФЗ.
8: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бам-бам-билам-бам-бам. Ва-та-бам-бам. Алоха-малоха, Ди-фэмили. Здесь заставляем твои чакры танцевать макарену. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: Встречай нашу мемо-баришню Катю Бодрову.
3: Здесь же здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Оу, oh, е. Yeah. Время мемоскопа, прогнозы, после которых не стучат по дереву.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты приложение.
2: Начинает, может быть, с другого ракурса, начнем сзади.
3: Ну, давай попробуем.
2: Рыбы.
3: Фитнес-приложение. Звезды намекают, лучше не заедать осеннюю хандру, а пережить ее в спортзале.
2: А, я думал, запивать чаем, там, что ли. Ладно, водолей.
3: Приложение по изучению иностранного языка. Идеальный день для того, чтобы пополнить словарный запас. Ну, например, college.
2: Community college. Ladies and gentlemen. Сибиди-ба-ба-ба. Так, козероги.
3: Excel. Сегодня вы получаете удовольствие от структуры, порядка и формул больше, чем от шашлыков на даче.
2: Формулы?
3: Формулы.
2: Формули...
3: В Excel. Я знаю, что такое формула в Excel?
2: Да, ну а формулы шашлычка я никогда не встречал. В Excel. Так, стрелцы.
3: Навигатор. Сегодня вы уверены в своем маршруте и ведете людей за собой.
2: Окей, скорпионы.
3: Заметки. Вас посетит гениальная мысль. Записывайте идеи, чтобы не забыть.
2: Ребята, записывайте сразу. А то как я, каждый день почти. То есть из 10 идей я записываю 5, а 5 забываю сразу.
3: Я 0.
2: А ты нол?
3: Я все никак не приучу себя.
2: О, виси.
3: Сервис прослушивания музыки. Вы тот самый человек в компании, которого просят включить свой плейлист.
2: А, кстати, бывает, от сестры встречала живой шизам.
3: То есть?
2: Вообще любой трек, который играет человек, сразу выдает тебе ответ.
3: Это любой радиоведущий, я тебе скажу.
2: Почти, да, или любой диджей, да, почти. Девы.
3: Календарь задач. У вас все распланировано. Даже звонок на деревню дедушки.
2: О, да. Львы.
3: Приложение социальных сетей. Если жизнь — это контент, то вы в нем главный герой.
2: Раки.
3: Фотохостинг. У вас проснулся фотограф, который делает эффектные кадры, даже если это фото счетчиков.
2: А ты разобралась-то вообще?
3: С чем?
2: Как это все счетчик расшифровать вообще?
3: Так я арендую, я просто фотки скидываю.
2: А, да?
3: Да.
2: А, я понял. Я так и не разобрался, поэтому этим занимается другой человек.
3: Делегировал, да?
2: Да, близнецы.
3: Мессенджер. Есть риск потратить день на ответы на бесконечные сообщения. Лучше сразу поставьте телефон на беззвучный.
2: А голосовухи ваши будут сегодня? Слушай, люди делятся на две группы, да? Те, кто отправляет голосовухи, и те, кто наверняка их...
3: И самая страшная категория – тех, кто звонит.
2: Ну как, ну...
3: Зачем звонить, если есть голосовое?
2: Ну, я сразу получили ответ-то. А голосовых, если на них смотришь и думаешь, это не, пока не срочно, понимаешь? Так, тельцы.
3: Приложение подкастов. На вопрос «Как дела?» ваш ответ «Спасибо, что спросил, присаживайся поудобнее».
2: И остаются еще два знака. Овны.
3: Приложение для вирусных роликов. Все, что вы сделаете сегодня, залетит в тренды.
2: Почему это не социальная сеть?
3: Не знаю.
2: А, хотя, ладно, я понял, о чем ты. Это для знатоков. Так, да, и минусы.
3: Приложение погоды. Спрогнозировать ваше настроение невозможно. Оно меняется каждый час.
2: Да уж. Ну что ж, это мемоскоп. Все, разбудилники. Всем от всего сердца, черного перца и корсетной Кати. Зиба-зиба за внимание.
0: На

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен. Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
14: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
15: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
16: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
17: Бабуль. Это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Хей-хей-хей, хаю-хай, каравай, ди вселенная. Это МЖ-шоу
2: «Разбудилники».
3: Сторону Ж представляет капитан команды «Ой, все!» Катя Бодрова.
2: Стороной М повернулся диджей Саймон.
3: Мужчины и женщины реально с разных планет вообще. Она говорит, нам надо поговорить, а он уже мысленно перебирает все свои грехи с 2010 года. В эфире МЖ-рубрика «Венера, Юпитер».
2: Здесь обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема этого выпуска – делиться геолокацией с партнером. Норм или стрём?
3: Это именно, кстати, по требованию одного из партнеров, правильно?
2: Ну да.
3: Ну кто-то типа, ну теперь вот и уезжаешь из дома, и ты врубаешь геолокацию всегда. И ты на нее смотришь. Так, почему вдруг так понадобилось?
2: Да, ты делишься своей геолокацией с партнером?
3: Right now?
2: Да.
3: Nope.
2: Нет.
3: Nope.
2: И почему?
3: Не, просто...
2: А тебя не просили об этом?
3: А, еще не просила.
2: А ты свою... Ты когда-нибудь кого-нибудь просил?
3: Но просить нет.
2: Ага.
3: Пока нет. Но я знаю, что эта тема, она становится моднее и моднее с каждым днем.
2: Да, да, да. Я понимаю, когда речь идет о детях или взрослых родственников, да, попросить их сбрасывать геолокацию. Но когда мы взрослые люди, я элементарно захочу сделать тебе какой-то подарок, как партнеру. Поеду в другой конец города, а ты такой... Куда-то собралась.
3: Так.
2: Мне зачем это нужно? Я взрослый человек, сама себе как бы куда хочу, туда и еду.
3: Причем, Кэт, там же есть два уровня. То есть есть, где просто именно тот, ну, присылаешь, где ты находишься, да? А есть трансляция, где ты сразу как въезжаешь, ты включаешь. То есть человек постоянно видит, где ты находишься. Вот, то есть это постоянная передача геолокации.
2: Ну, это просто сталкерство какое-то.
3: Ну, с одной стороны...
2: Дискомфорт.
3: Есть аргумент за. То есть аргумент за спокойствие, да?
2: Спокойствие, что с человеком все в порядке. Если что-то случится, ты его найдешь.
3: Удобство, да? И безопасность. То есть, собственно...
2: Именно так оправдывает мужчины слежку за своими женами.
3: А против вот есть тоже аргументы. То есть тут ощущение контроля, уже понимаешь?
2: Тотального.
3: Как будто ты собачела на поводке, да? Тут есть ощущение, что меньше личного пространства. Давит чуть-чуть, да?
2: Ну как чуть-чуть? Тебя придавило, я бы сказала.
3: И
2: бревном.
3: Доверие уже начинается звучать как будто мониторинг. Это и есть доверие,
2: и
3: да?
2: И по себе знаю, если в твоем доступе ну, например, телефон второй половины. Ага. Вот он лежит и вот травит тебя душу. Весь день будешь, понимаешь, юзать этот гаджет.
3: О, да.
2: И ты, если у тебя будет доступ к локации, геолокации своего партнера, хочешь, не хочешь, ну как-то это работает, ты постоянно будешь это делать. Не в минуты необходимости.
3: Прикинь, да, он или она въезжает с места работы, и сразу звонок. А ты уже поехал, да, с работы? Да, я поехал. Да. А потом в следующий раз через 3-4 минуты звонок. Что-то ты остановился.
2: Ну, жутко же.
3: Это что-то, да, стрёмно звучит. Но, ребят, все средства хороши, если вы так договорились.
2: Вот, как мы любим завершать рубрику «Венера и Пьютер». Как договорились?
3: А почему ты завернулся в сторону дома, где Катя живёт?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Microphone check. 1, 2, 1, 2. Let's go. Чик-чик, буя!
2: Рэп-прогноз.
1: Осень хочется дольше спать, меньше говорить и больше ворчать. Шоу «Разбудильники» тебя понимает, как поднять настроение, точно знает. Налей себе кофе, завари чаечка, побалуй завтраком вкусовые сосочки, а потом врубай радио DFM. Готово! В жизни никаких проблем!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно. В утренние часы температура воздуха составит около 13 градусов тепла, днем 17 градусов выше 0, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, приветуля, барабуля, ди, ребята. Если сегодня с утра сделал открытие века, а через час открылось второе века, бодро пожаловать в антиснотворное шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа,
1: yeah. Продолжается игра «Разбирайка». Совсем скоро подведем итоги, но пока есть шанс влиться в эту игру. Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Оставляй самую смешную расшифровку аббревиатуры DFM. Или DFM.
0: DFM. Так, что у нас есть? Диван, форма моя. То есть принимает форму человека, значит, он там долго лежит.
1: Дивный футбольный матч.
0: Дивный?
1: Дивный.
0: О, прикольно.
1: Помнишь? Но... какой-нибудь из последних, кто тебя удивил?
0: Из футбика?
1: Угу.
0: Блин, я что-то...
1: Ну, лига-то идет?
0: Лига идет, да. Но я уже не постоянно слежу, к сожалению. Вот. А за формулой, да, слежу.
1: Мне нравится эта версия сейчас. Днем филин, мяу.

0: Давай, фарчи, мотор.
1: Давай.
0: Еще вот такая версия.
1: Фарчи. Не рычи, а фарчи.
0: Фарчи, мотор. А, помнишь, да, как в Шреке? Давай рычи.
1: Давай рычи.
0: Давай рычи.
1: Давай рычи.
0: Давай рычи. И принимай участие. Разбирай-ка. Итоги подведем, напомню еще раз, совсем скоро. Выберем самый смешной комментарий, отдадим подарок от Радио ДФМ. И все там же, в наших мессенджерах и социальных сетях. Оставляй заявку на пробушку, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
1: Да, и там уже поймем, насколько филин муж нафигачил так.
0: Мяукал,
1: точнее. Ну что же, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Welcome, бодро пожаловать к нам. Через одну песню начнем «Разбушку».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец, который задавал вопрос, а чем филин отличается от совы? Ну, захожу в интернет и говорят, каждый филин является совой, но не каждый сова филин.
1: Филин... Это как, знаешь, вишня и черешня.
2: Да, филин это мажор, это крупная сова. Прикинь, до 4 килограмм даже.
1: Вау.
2: Прикинь, килограмм вообще птица, 4 килограмма.
1: А сова из народа.
2: Да, ça va bien, merci.
1: Кто сказал про бушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах, выясняем.
2: Угу, так, и сейчас заглядываю в наш мессенджер, и тут Ларисочка. Hello, Лариса. Лариса пишет. Дорогие любимые разбудилники, разбудите, пожалуйста, СНТ. А, я понял.
1: СНТ?
2: Но, да, СНТ, это можно сказать в эфире, да?
1: Да, это просто аббревиатура.
2: А, да? А, то есть снотворное, что ли, нет? Ладно, СНТ вот...

0: там какой-то участок.
1: Вот. И название Бездедово.
0: Бездедово.
1: Бездедово, окей. Ваши эфиры всегда звучат над нашим СНТ. Mm-hmm. Как круто звучит СНТ.
0: Мы звучим в СНТ.
1: Прикинь вообще. У нас там точка есть. Точка у нас есть в СНТ.
0: СНТ, включи тусовку.
1: Вообще, мы крутые, в СНТ мы есть. Let's go.

0: растем, растем. Мы в СНТ.
1: Садовое некоммерческое товарищество.
0: А, ну не, далеко не снотворное, ребята.
1: Привет из Тавды. Поздравьте моего сына с днем рождения. Денису сегодня 13 лет. Он очень любит ваше радио, сообщает Люсечка.
0: Как приятно. Денис, включи тусовку.

0: Ох, жарко стало в студии, Кэт.
1: А сегодня... Откройте форточку, пожалуйста.
0: Ну, откройте. А сегодня у меня День независимости Нигерии. Вот гуляю. И еще и завтра пятница. Так, кто пишет? Дмитрий. Дмитрий отметился. Он пишет: «Привет из Владикавказа. У нас такая красота. Саймон, Катя, приезжайте к нам и лично разбудите меня». Будет сделано.
1: Вызов принят.
0: Да, будет сделано.
1: Доброе утро, любимая радио ДФМ. Разбудить мою жену Дашу, которая спит на переднем сиденье, просит Игорь Черных. Так, ну если она спит, то... Даш, включи тусовку.
0: Включи тусовку. Хотя тихо не умеем. Тихо не умеем, Даша. Просыпайся. Let's go.

0: Споем, как умеем.
1: Играем тоже, как умеем. Напомню, что у нас скоро будут подведены итоги игры «Разбирайка», поэтому успевай максимально смешно расшифровать аббревиатуру DFM или DFM в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. За самый смешной комментарий вручим подарок от радио DFM.
0: Как минимум, дофамин фигачит мощно. У нас все разбудилники. Ну что же, вместе включи тест.

0: разбудильнике на Радио ДФМ.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что-то из этого.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» – ИН-760-115-09.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
14: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Уаза!
3: Уаза!
2: Уаза! Дипланетище! Прекратите, ребята, прекратите. Это двойной эспрессо для твоих барабанных перепонок. А вместе мы гостеприимное шоу «Разбудильники» в нашем шалаше. Кофессионал Катя Бодрова.
1: Амбассадор пуэра в России диджей Саймон.
2: Оу, Начинается смысловой винегрет из аббревиатур. Игра «Разбирайка».
1: И сегодня мы расшифровываем аббревиатуру DFM или DFM на русский лад. Сделай это максимально смешно и забери подарок от радио DFM. Версии зачитываем, которые есть в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
2: Ну что ж, эти версии, они, может быть, и ранее звучали, но они мне понравились больше. Дофамин фигачит мощно.
1: Дал финики маме, Денис Измайлов.
2: О, кстати, а ты видела зеленые финики?
1: Зеленые? Нет.
2: Да,
1: это просто незрелый финик.
2: Да, но я просто когда видел, я думал, это подделка. А оказывается, настоящий.
1: Это молодой финик.
2: Да, финик на минималке. Так, давай фигач, мир. Вот такой вариант есть.
1: Дятел Митяй мигрировал. Вячеслав.
2: После дятла.
1: Я бы хотела оказаться в твоей голове, вот в которой рождаются такие идеи.
2: В голове дятла?
1: Нет, в голове Вячеслава.
2: А, я понял. А то дятел, который долбит так. Так, у нас что еще было из вариантов-то? Долго фигачил, мало.
1: Ага, домашние фрикадельки мамы. Сразу кушать захотелось, конечно.
2: Думал все через F. Мимо.
1: Душнилом филонить можно.
2: Душнила, это я перепутал душиться с душнилой. Ладно, ну, у меня, наверное, то есть, думал, все молчу, да уж, то есть, на все пошло, на букву F.
1: Еще одну версию. Девушки фотогеничнее мужчин. Ну, это истину глаголит Максим.
2: Ну, ребят, спора нет, мы вообще и не спорили никогда.
1: Пора выбирать самый лучший комментарий в группе ВКонтакте в наших мессенджерах. За группу ВК отвечу я. Думаю, что побеждает тот комментарий, который нас с тобой сильно повеселил. От человека без имени, правда. Диджей включит музыку.
2: Вообще. Диджей,
1: включи
2: музыку и все.
1: И все. Поздравляем тебя, даем подарок от радио DFM. Уж не знаю, как тебя зовут, но свяжемся с тобой в личке.
2: Надеюсь, ты не будешь против, и никто не будет против, если дофамин фигачит мощно выиграет.
1: Да, я только за. Без гормона радости мы любим.
2: Это Ангелина. Вот, дофамин фигачит мощно. DFM.
1: Отправляем тебе подарок от радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять фразу «Здесь вам не тут»? А тут не здесь, а там, что ли?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучева 350А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Дон Эффект Шоу. Ищите нас в соцсетях. 18+.
7: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамули, DJ Саймон Черный Перец.
1: И к нам присоединяется DE, наш искусственный интеллект. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная искусственным интеллектом на все случаи жизни. А что за случай, расскажет Сай.
2: Ну что ж, мы же недавно узнали, что Россия в этом году – это самая кошачья страна в мире.
1: Именно в этом году?
2: Да. Ну, может быть, каждый год что-то меняется, но вот пока в этом году вот мы впереди всей планеты.
1: Мы еще кое-что вчера выяснили, но не будем об этом.
2: А, ну ты скажи, как есть, не стесняйся. Ну,
1: оказывается, кошки любят садиться на лицо своим хозяевам.
2: Да, потому что башка тепленькая.
1: Только поэтому.
2: Не, не только.
1: Это не их ветер.
2: Не, не только. То есть там еще по запаху хозяина, из-за запаха, да. Да, да, да. Ну что же, по этому поводу мы уже сгенерировали трек по поводу того, что Россия самая кошачья страна. Не по второй причине. И теперь очередь собак. Меня дома ждет бурная дама. Ее зовут Изабелла.
1: Изи.
2: Она той пудел. Ребята, кто еще не в курсе, названия гибридов с пуделями реально звучат как мем. Сейчас послушайте наш ИИ-трек про них. И он будет в стиле Cardi B и инста-самки.
1: Образовываемся.
2: Да. Let's go. Слушаем, потом обсудим. Полная, кстати, получилась полная пудельня.

0: чистый драйв. Кудри люкс, хост мотор, гибрид, пушистый фурор.
1: Это что за абракадабра сейчас было?
0: Это вообще...
1: Это реальные породы?
0: Это породы. Да, то есть тебя что больше зацепило?
1: Лабрадудель. Это что?
0: Это лабрадор и пудел. Вот тебе лабрадудель. Очень красивая собака. Вау, я обожаю.
1: Лабрадоров я люблю по отдельности.
0: А посмотри лабрадудля потом.
1: Ой, кого тут еще скрестили? Голден дудл?
0: Да, голден, это как это называется порода-то? Голден...
1: Золотой что-то там.
0: Да, да, это пудель и золотой, золотистый ретривер.
1: Ньюф пудель.
0: Да, это Ньюфаундленд и пудель.
1: Боксер дудл.
0: Но боксерский там какой-то собака, да, и пудел, да?
1: Дудль, дудль. Главное просто дудль в конце подставь, и получится порода.
0: А мне вот смешнее вот такие малтипу, кавапу, там это...
1: И лучше подряд идет, да?
0: Да, и там памапу, вестипу, пекипу. То есть пекинес и пудель — это пикипу.
1: Пикипу.
0: Пикачу. И пудель — это пикачипу.
1: Пудели рассмешили, конечно.
0: Не говори.
1: Заводчики тоже. Спасибо.
0: Ну, собачники, вот сегодня наступил ваш день. Вот, надеюсь, вы получили массу удовольствия. А хозяине пуделя, я даже уверен, что сегодня вы по-особому покормите своих питомцев. Ну, спасибо за внимание. Вот, полная пудельня.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым. Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
9: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
18: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Форма в норме.
2: Бигди-бэнг, бум, пэу! Салютики-малютики, Ди-лига чемпионов дивана. Сегодня проводим товарищеский матч между твоей мотивацией и холодильником. Это ПП спортивная часть шоу
3: «Разбудильники».
2: Судья встречи Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинается рубрика «Форма в норме».
3: Сегодня поговорим про пользу ходьбы. Что мы знаем? 10 тысяч шагов в день – это хорошо.
2: Это хорошо.
3: 16 тысяч шагов в день – это еще лучше.
2: А 20 километров? Километров. Вот так один собачник меня интеллектуально унизил.
3: Сказал, что столько собакой гуляют?
2: Не, сколько наяриваешь в день? Я ему говорю, ну, могу там, ну, 6 километров. Могу иногда 8. 20 вообще у меня минимум. Я сразу ушел в панцирь.
3: Воу.
2: Да?
3: А что мы еще помним? Японская ходьба вообще отлично.
2: Да.
3: В принципе, японской ходьбы.
2: Интервальная.
3: Интервальная. Да. 3 минуты быстрый шаг, 3 минуты в спокойном ритме. 30 минут достаточно для такой тренировки.
2: Причем быстрый шаг, который, но еще не перешел в бег, да?
3: Вот. Именно. И все-таки есть, оказывается, верх пользы во время ходьбы по определенному принципу. А сейчас это вирусится в интернете, абсолютно все ПП-блогеры и фитнес-няшки об этом говорят. А по принципу ходим 12-5-30.
2: Сейчас это что, фигура или что?
3: Сейчас тебе расскажу.
2: 12-5-30?
3: Все, что нам нужно, это 30 минут в день. Метод 12-5-30 произвел реально фурор в фитнесе, и вот почему он работает. Наклон 12%. 5 километров в час, 30 минут ходьбы. Это и есть вот та самая формула, простая, но суперэффективная тренировка.
2: Это по улице или по беговой дорожке?
3: По беговой дорожке.
2: А, тогда понятно.
3: Звучит легко, говорят, но до 3 минуты. Попробуйте дожить до 3, и потом начнется диалог с самим собой. Может, все-таки остановиться, потому что довольно тяжело.
2: 12-5-30.
3: 12% наклон.
2: Так, 5.
3: Да.
2: 5 километров, наверное, да?
3: Нет, 5 километров в час.
2: В час.
3: И длительность 30 минут.
2: 30 минут.
3: Почему это работает? Потому что наклон удваивает расход калорий.
2: Это да.
3: При наклоне в 12% вы входите в зону активного сжигания жира, между прочим. Это тренировка для мышц, о которых вы забываете, в том числе, например, ягодицы, задняя поверхность бедра, икр и корпуса.
2: Ну, короче, занятие для сжигания сала.
3: Да, причем это эффективнее, чем бег по равнине, и при этом щадит суставы.
2: Кстати, вот пока у меня не появились умные часы, я даже про наклон вообще, но мимо. А тут и мне наклон показывает.
3: Ходи в наклоне.
2: Да, наклон для пешкадралом или как-то.
3: В общем, попробуйте на этой неделе сделать в качестве теста 12-5-30. По этой формуле ходим.
2: Ты сейчас предлагаешь... Не использовать беговую дорожку как вешалку для одежды, да?
3: Да, а наконец-то применить ее.
2: Расчехлять.
3: Для чего она была сделана?

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Дамы и господа, ladies and gentlemen, сибидиба, сибидиба, сибидибо, о-о-о-о-о. Let's do it.
2: Рэп-прогноз.
1: Осенью хочется дольше спать. Меньше говорит и больше ворчат. Шоу «Разбудильники» тебя понимает. Как поднять настроение, точно знает. Налей себе кофе, завари чаечка. Побалуй завтраком вкусовые сосочки. А потом врубай радио DFM. Готово! В жизни никаких проблем.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
18: Это новый вызов.
17: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. «Моя Мишель», «Дора», «Токсис». Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
18: Это новый вызов.
19: По субботам в 17.00. Категория 16+.
20: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
21: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» — место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы придумали, как переделать татуировку с именем бывшего, например.
2: Вот так Яна стала Татьяной.
1: Нашли 10 отличий блогера от блогера.
2: Да уж.
1: И отредактировали слоган «ДФМ, включи тусовку».
2: Через букву «Ф».
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит календарь, с Днем Независимости, Нигерия.
2: О,
1: поздравляю, Саймон.
2: Зива-зивочка, зива-зивочка.
1: Твою родину с праздником.
2: Ну, зива-зивочка. А то месяц назад переворачивали календарь. Вот, 3 сентября. Сегодня я гуляю, да, с земляками. Ну что же, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбала, о, Мерио Куланджа. Ди, народ, желаю, чтобы сегодня фортуна держала тебя за руку и шептала спокойно. Я все уже устроила. Ну что ж, а твоя удача пусть будет бесконечной, как очередь за, ну, из задач в понедельник. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Поцеловал, обнял, убежал, пока удача не заметила, что я ей должен. Пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве 10 часов.
2: Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: Да, как же все-таки приятно слушать треки, которые на протяжении нескольких десятилетий не теряют своей актуальности. Вот один из таких мы послушали только что. London Beat, I've been thinking about you на радио DFM. С вами, между прочим, уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет и хорошего настроя. Ну, хорошего настроя, но хотя бы на работу. Давайте сегодня сделаем вид, что мы любим это дело. Кстати, обещаю вам в ближайшие минуты самые лучшие треки, под которые мы будем обязательно включать тусовку. Swedish House Mafia, также Another 54 Ultra и работа под названием Talk to You. Поговорить на работе тоже полезно бывает порой. Имейте в виду.
1: Реклама. Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
3: Партнер проекта ЖК «Орион».
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
7: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 177-0013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Горскоскар.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания перед применением, проконсультируйтесь со специалистом.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ Travel. Сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
1: Организатор розыгрыша ООО РВБ. Угарин 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория индустриальный парк Калядина. Дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Вот такие вот приятные размышления на тему выходных. Это Леонид Имран на Радио ДФМ и работа под названием The Weeknd. Ну, слушайте, дорогие друзья, если закрутки уже сделаны, огурцы на зиму по банкам распределены, можно, в принципе, и отдохнуть на выходных. Почему бы и нет? Какие есть варианты? Есть очень хороший вариант. Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культур. Так, на всякий случай, кто еще не знает, знайте. Там можно будет попасть на встречи с актерами, взять у них автографы. Вау, круто. Заморочиться с косплеем тоже можно, поучаствовать в кавер-дэнсе и послушать, как выступают Бивай, сестренка Кай Сина и также Вэй И. Ну и, разумеется, не только они. Приходите, будет очень интересно. Возрастная категория 0+.
0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Реклама. Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре Tria Motors на Текучева 350А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
3: Папа Пап зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей 22:00. Папа Пап, Максима Горького, 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? Папа Пап, собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Let go. Иногда очень полезно отпустить, особенно если речь идет о таких ситуациях, на которые ты ну никак не можешь, собственно, повлиять. Пол Ван Дайк на Радио ДФМ прямо сейчас. Ну, кто-то отпускает проблемы, какие-то задачи, а кто-то отправляет волосы, например, в далекое плавание. Пензенская область, вот, например, третий год подряд стала самым лысеющим среди мужчин регионом России. Следом идут уже Алтайский край, Амурская, Тамбовская и Брянская области. И, внимание, за последние полгода мужчины купили почти 1,5 миллиона упаковок средств от выпадения волос. Ну, понимаете, все это делается с надеждой на то, что волосы все-таки вернутся. В общем, привет от главных братьев по лысеющему счастью, Джейсона Стэтэма и также Вин Дизеля. Летит прямо сейчас в Пензенскую область и всем остальным, как говорится, братству. Музыкой давайте продолжим. Да, с самыми лучшими треками Саника, Алок и Калит. Они впереди. Это DFM, включи тусовку.
0: Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-24-7-41, 16+.
9: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Да, действительно, все правильно, все верно. Вы слушаете Радио ДФМ. С вами по-прежнему еще я, Тимур Белов. 1 октября уже сегодня, так на всякий случай напоминаю, второй осенний месяц. И понятное дело, дорогие друзья, что для аллергиков самый тяжелый этот сезон. Апчи, ху-ху-ху, он уже позади. Но, несмотря на это, у меня для вас еще одна приятная новость. Минздрав России зарегистрировал новую вакцину, которая защитит от пыльцы, березы и реакции на яблоки. Вакцина предназначена для взрослых, и курсы с 3-5 инъекций проводят вне сезона цветения. Ну, собственно, как обычно. Кстати, препарат называется Алигарда. Ну, для меня, как для человека, тоже страдающего аллергией, эта новость очень приятна. Может быть, уже в следующем сезоне сэкономим на бумажных салфетках. Экономия.
2: Погода. Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM. Радио DFM.

0: Хочется верить, что все успели заметить, что сегодня у нас 1 октября, второй осенний месяц стартовал, как говорится. Ну и согласитесь, не помешает все-таки узнать, какие изменения нас ждут. Начинаем мы сегодняшнего дня. Давайте будем к ним готовы, к приятным изменениям в том числе. Ну, для кого-то может быть не очень. Если говорить про путешествия, то билеты на плацкарты и общие вагоны подорожают на 9%. Ставка семейной ипотеки именно с сегодняшнего дня, с 1 октября, будет зависеть от количества детей региона. Чем больше, тем меньше. Насколько я понимаю, наличные можно будет внести в банкомат одного банка и сразу зачислить их на счет в другом банке через СБП. За раз можно вывести и внести в том числе до 25 тысяч рублей. Все это через банкомат, напоминаю. И вот еще, внимание, полезная новость. Полезные процедуры, точнее, и болезненные в том числе. Нет, они и полезные, и болезненные. Взрослым стоматология теперь обязательно должны проводить с анестезией. Я, кажется, знаю, какой трек теперь будет звучать у каждого стоматолога в кабинете. Угу. Тебе не будет больно. Больно не будет, это точно. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэд Гелс у нас впереди, будьте с нами.
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
8: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон в этом... Ай, стиралку не разгрузила!
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж. Главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.
7: Я вам

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь.

0: Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

культовый трек с 90-х только что на радио DFM. Ну а мы все никак не уймемся и хотим абсолютно всем заявить, что во спасение яблочников мы сделали приложение для ваших умных часиков. Так что теперь и эфиры, и подкасты, и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и самыми горячими треками можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. А еще управлять музыкой прямо через умные часики. В общем, скачивайте и наслаждайтесь. А как по-другому-то? Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: Уже в кино.
7: 18+.
8: Right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: ДФМ. Радио ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: второе место.
1: Здесь оказался трек Bizarre, Madonna и Martin Garrix.
0: Первое место.

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru. Приложение продавец ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
9: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
16: Фантастика.
17: Бизнесу быть. Точка.Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Ям-там-там. Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Национальный день объятий. Да, горячих, таких теплых. Ну или же день поедания пиццы. И, соответственно, ее просто заказать.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А можно заказать пиццу кушать?
3: Реклама. Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
4: Партнер проекта ЖК «Орион».
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214 ФЗ.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Седрик Жерве и Нил Роджерс с треком «We are family» мелькнули на радио DFM. Ну а что до новостей, то в Красноярске произошло неслыханное. Художник сотворил золотой унитаз. И это, надо сказать, не просто унитаз, а настоящий общественный уличный клозет из золота под названием «Царь-нужник». Да еще и с нанесением на него цитат великих людей. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Выбирайте Wildberries.
7: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение.

0: Скачивайте WebEdShop. ОРВ, Украина, 129-77-00-47-19-19.
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdShop 18+.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
2: Мы попали.
4: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
4: Уже в кино.
5: 18+.
6: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
6: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go,
4: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов!
7: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов!
9: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, дорогие друзья, вы же не думаете, что осень – это не повод для плохого настроения и тем более не является причиной, чтобы сидеть в выходные дома? Верно. Тем более, когда есть прекрасный повод из него выбраться. То почему бы и да? 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Фандом Фест ВКонтакте». Из активностей ожидаются косплей, кавер-дэнс и куча всего интересного. Ну и куда же без концерта? На сцене выступят Бивай, Сестренка, Кайсир, В.И. и многие другие. Ждем-с. 0+.
1: Эй, кали-кали!
2: Каждый будний вечер на радио Дефа.
3: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
2: Evening Show.
3: On DFM.
2: Горячее, острое и откровенное.
3: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
2: Шоу с естественным интеллектом.
3: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
2: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
14: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
18: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
19: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
18: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, сериал «Во все тяжкие» назвали лучшим многосерийником 21 века, а в российских магазинах в продаже появился жидкий чак-чак. Угу, вот именно. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Реклама.
6: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это только что, друзья. Ну а теперь будем слушать других приятных ребят. У нас сегодня гости, прекрасные гости. И я попробую не ошибиться в произнесении. На самом деле это ВИ и Кайсин. Это исполнители. Улыбчивые, приятные парни. Привет.
1: Я всем салют.
2: Привет, всем привет.
0: Привет, привет. Вы скоро выступаете на Фандом Фесте. В честь этого вы сегодня здесь с нами. Ну давайте рассказывать, какие ощущения в предстоящих выступлений.
1: Я лично прилетел из Китая специально ради этого, так сказать, мероприятия, поэтому мы надеюсь, что очень хорошо подготовились к нему. Вот. В этом году получили отличные эмоции, я думаю, в этом году будет так же.
3: Я думаю, что это прямо такое важное событие. Мы заранее, наверное, на 2-3 месяца начинали именно подготовиться к этому выступлению, да, чтобы показать именно уровень, так скажем.
1: Да.
0: Парни, а вы больше времени проводите где, в Китае или в России? Вы оба связали, да, и ту страну.
3: Так получилось, что у нас прямо интересная история.
1: Да, у нас так получилось, что Кай из Китая родом и живет в России. А я родом из России и живу в Китае.
0: А как так получилось? Почему вы решили поменять немножко дислокацию?
1: Учеба за границей называется. У меня и у него.
0: На кого учитесь? Даже интересно.
1: Я уже закончил. Да. Вот. У меня был факультет, что мне даже немного стыдно его произносить. Бизнес китайский.
0: А что в этом
1: плохого? Я учил китайский с иностранцами. Свой второй родной язык я учил с иностранцами.
0: Расскажи, какой язык тебе кажется сложнее в этом смысле? Вот в изучении в таком.
1: Блин, наверное, они оба сложные, если честно. Да.
0: Все языки вообще сложные,
1: честного, да?
0: Не понимаю тех людей, кто говорит, что легко учить язык, да?
1: Я до сих пор заплетаюсь.
0: Я только на русском разговариваю и тоже заплетаюсь, так что это нормально, мне кажется. Так, парни, а вот у тебя, Кай, ты же родился в Китае, да? А потом уже перебрался в Россию. Почему, в какой момент это тебе в голову пришло?
3: На самом деле я не сразу переехал в Россию. Я сначала поехал в Беларусь на учебу.
0: Да.
3: Я там жил 5 лет. И потом я получу приглашение от Хора Дрезкого.
0: Ага, да, вот это, кстати, интересный момент, невероятно.
3: Да, я просто до окончания учебы участвовал в программе «Ну-ка, всех вместе».
0: Ага.
3: И после моего выпуска хор увидел и меня пригласил. И вот таким образом я оказался в России.
0: С ума сойти. Слушай, как для человека, который и ту страну, Беларусь, и Россию видел, да, приехав впервые, они вообще сильно отличаются для тебя?
3: Ой, слушай, я раньше думал, что Беларусь и Россия — это как странные братья, как будто одинаковые.
0: Да, да, да.
3: Но реально отличаются.
0: Отличаются, да.
3: Люди разные.
0: Хор Турецкого! Как, расскажи эмоции вообще, что это ничего себе. Ты сейчас, грубо говоря, поп-музыку делаешь, да? А тут хор Турецкого. Как ощущения?
3: На самом деле, еще многие не знают. Я недавно, совсем недавно, полмесяца назад я уволился.
0: Уволился?
3: Да.
0: Ты чего?
3: На самом деле я понимал, что хор Турецкого — это прямо уровень. Это очень известный хор в России. Мне тоже очень нравится.

0: нравятся их песни, нравится их творчество, но просто в этом коллективе я постепенно понял, что как будто не нашел свое место. И в конце я решил, что, блин, Кая, пора уже что-то свое сделать.
1: Да-да. Ну, мне кажется, это правильно, найти нужное время, чтобы двигаться дальше. Мы тоже нашли, сейчас музыку послушаем, скоро вернемся. Ребята, оставайтесь с нами.

0: Друзья, продолжаем наше общение. У нас сегодня в гостях классные парни. У нас сегодня ВИ и Касин. Ребята, которые и музыку поют, и блогерами являются. Кстати говоря, про блогинг поговорим. Когда-то вы все-таки начинали этим заниматься. Как вы преодолели вот эти первые 50 просмотров? И как вы себя чувствовали в эти моменты?
1: На самом деле, я всегда хотел стать блогером, даже когда жил в Китае и хотел именно китайские соцсети вести.
0: Ага.
1: Вот, но потом я решил, что все-таки душа лежит на Россию, хочется для русских зрителей что-то делать. И думал долго, что же мне записывать, и придумал, что если связать это с музыкой, то это кавера.
0: Угу.
1: Вот. Я переводил популярные русские песни на китайский язык и записывал такие мини-клипы на них.
0: И получалось как?
1: Вот, да, круто. Шестой ролик набрал уже 1,5 миллиона в ТикТоке, и я понял, что работает потихоньку, и мы вот так вот потихоньку росли на каверах.
0: А в обратную сторону это работает? Допустим, русские на ту аудиторию, на китайскую, переводить вот в таком формате.
1: Ты пробовал?
2: Пытаюсь.
0: Да?
1: Вот,
0: да,
1: ну
0: да.
1: Что-то, по-моему, я делал один раз, но это надо вести именно тогда китайские соцсети.
0: А, ну да, ну соответственно, да. Это соцсети требуют постоянного контента какого-то выпускать, иначе они не хотят продвигать. Вот, ну и тем не менее, вы проходили этап, когда что-то не до конца получалось. Как вы справлялись с ситуациями, когда, ну, хотелось или не хотелось? У вас не было, может, такого момента. Как-то притормозить эту историю?
1: Хотелось, конечно.
0: Да? Вот, когда последний раз?
1: Я буквально вышел, мне кажется, из этого состояния недавно, если честно. У меня в последнее время, когда спрашивали, что ты больше всего в жизни ненавидишь делать, я честно отвечал снимать видео. То есть потому что я заставлял себя это делать постоянно. Потому что было давление какое-то и очень много дел одновременно. И мы начали проект, ну там уже по бизнесу в Китае я начал проект. И как-то все немного, мало времени становилось.
0: Да, на съемку. Да. Ну, а как, что преодолел ты? Как это случилось? Тебе что-то изменилось, что ты такой? Да ладно.
1: Ну вот я каждый раз, когда особенно приезжаю в Москву, вижу Кая, мы с ним всегда что-то вместе записываем. Вот мы в Владивостоке недавно были, что-то тоже снимали. И просто,
0: да,
1: когда я встречаю коллег, именно блогеров, мне всегда что-то внутри просыпается, и я всегда очень много готов снимать, работать. И вот сегодня со съемок вернулись к вам сюда.
2: Потому я думаю, что очень важно именно найти своих людей.
1: Да. В Китае вот именно нет коллег, из-за этого мне очень тяжело заниматься творчеством.
0: Вы дружите сейчас?
1: Да,
2: вот. Конечно.
0: Да, вы друзья. А по поводу вашей поездки во Владивосток, мне попадалась новость, что там фотографии что-то, да, у вас немножко с фотографиями что-то было.
2: Да, это, конечно, было неожиданно, что мы случайно увидели афишу и думали, что, блин, что за люди незнакомые.
1: И вот они слева направо как бы.
0: Вместо ребят поставили, ну, других парней, кого-то там из интернета,
2: ну,
0: да?
2: Ишки.
0: Да, но не ваши фотографии. Ну, вы теперь проверяете афишу?
2: Теперь точно проверяю, будем внимательны. Мы, конечно, понимаем, что азиаты в одно лицо, но не прямо так.
0: Как неловко получилось, наверное. Боже мой.
1: Ну ладно, мы на самом деле реально с иронией ко всему этому здесь.
0: И правильно.
1: Поугарали и все.
0: Мне кажется, да, чем меньше усложняешь, тем лучше в итоге живешь. Ребят, мы скоро послушаем ваши треки, но сейчас возьмем небольшую паузу. Ребят, оставайтесь с нами, скоро мы продолжим наше общение. Ну а пока поехали дальше.
3: Погода.
4: В Ростове 18 градусов тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Реклама. Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214
7: FZ. Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
3: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+. Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Напоминаю, друзья, у нас сегодня ВИ в гостях, а также Кайсин. Ребята, еще раз вам огромный привет.
1: Чао, нихао.
0: Привет, привет. Ну что, мы сегодня хотели еще ваши треки послушать. Я думаю, прямо сейчас мы, собственно, этим и займемся. Послушай, как мы выяснили на камень-ножницы-бумага. Первый трек будет от ВИ, твой. Называется «Не раскусил». Пару слов о нем давай и послушай.
1: Ну, на самом деле, вы сейчас как бы по тексту все поймете, о чем это трек. Но если как бы честно, это выдуманная история. Вот, да, там про то, что парень добивается девушку, а она все время его то динамит, то что-то как бы, то качели устраивает.
0: Подожди, выдуманная, ты с таким не сталкивался, да?
1: Я так понимаю? Ну, нет, на тот момент, когда я писал, то точно нет. Может, когда?
0: Все были согласны сразу, да? Чуть что?
1: Не, ну, может быть, когда-то в первом классе. Вот. Ну, ну да, что? Так что это выдуманная история.
0: Ну ладно, давай немножко тогда воображение твое послушаем.
1: Давай.
0: Твой трек «Не раскусил». Ребята, заценим вместе.
1: Да, я...

0: Вэй не раскусил. Слушай, дружище, а у тебя там прям на китайском был рэп?
1: Да. Mm-hmm. У меня песни в основном все включают и китайский, и русский язык.
0: Это круто.
1: Все-таки русско-китайский мост культурный, вот так все позиционирую, поэтому.
0: Псевдоним себе такой надо было взять. Слушай, а как, ну, вообще в Китае рэп расхожая вещь, популярен?
1: С 19-го года вообще появился шоу рэп. Mm-hmm. Как шоу-голос, только шоу-рэп.
0: Ого,
1: вот. До этого вообще не популярен.
0: И новая волна артистов только на этом фоне.
1: Что-то да, есть, конечно.
0: Ты делаешь исключительно на китайском треке?
1: Ни разу, кстати, не писал еще исключительно на китайском.
0: Не было желания попробовать или как? Просто
1: было, но не поймут русские ребят.
0: Я понимаю, но я имею в виду и на китайскую аудиторию тоже.
1: Ну, как-то не могу разорваться, пока в приоритете стоят наши русские. Поэтому, да, пока так. Потом, да, что-нибудь, может быть. Я и так как бы кавера на китайском пою.
0: Кай, давай мы с тобой немножко поговорим. Мы, как выяснили, ты занимался, пел в хоре турецкого. Расскажи, пожалуйста, ты оттуда вообще что-то для себя почерпнул? Какие-то используешь в том творчестве, которым ты сейчас занимаешься?
2: Да.
0: То, что было.
2: На самом деле, потому что вы все знаете хор турецкого, они поют именно самые известные советские русские песни. Мне тоже очень нравится.
0: Да.
2: Но просто с детства мне нравится именно стиль кей-поп. И у меня как будто давно была мечта именно стать таким артистом, который и поет, и танцует. И на самом деле мой первый трек называется «Монстр». Это именно про мою настоящую историю, потому что я родился в маленьком китайском городе, везде было разные, наверное, правила. Я постоянно пытался именно стать хорошим сыном, хорошим школьником, хорошим студентом. Но со временем я понял, что это не то, что я хочу.
0: Ты хочешь быть плохим школьником?
2: Нет, я заметил, что столько страсти и энергии у меня внутри.
0: Да.
2: Я прямо хочу что-то интересное сделать, и я сделал этот трек, называется «Монстр». То есть у меня внутри живет монстр.
0: Не страшно было вот переходить, знаешь, раз у тебя было какое-то одно направление, тебя
2: было,
0: как человека?
2: Я бы сказал, что было супер страшно, потому что ты никогда не знаешь, что тебя ждет.
0: Да.
2: Но с другой стороны, я понимал, что если я ничего не буду делать, то точно ничего не получится.
0: Слушай, ну да, хорошие слова. Но всегда не знаешь, что будет дальше, благо у нас есть понимание. Сейчас мы музыку послушаем, скоро продолжим и уже трека заценим вместе. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Это у нас только что Дензел в эфире. Друзья, мы продолжаем наше общение. Напомню, в ИИ у нас сегодня в гостях и Кайсин. И, кстати, мы подобрались к треку, где уже... Ну, к твоему треку, Кай. Мы сейчас его заценим. Он называется «Монстр».
1: Да.
0: Вот. Ты уже немножко рассказал, да, о том, как ты... В общем, что ты вкладываешь в этот трек, какие эмоции. Расскажи еще пару слов, и мы послушаем его.
2: На самом деле, там есть такая фраза: «Я жил эту жизнь, как говорят, что было правильно». То есть я постоянно пытался делать все правильно, все в рамках. Но я потом понял, что, блин, это же скучно. Мы живем только один раз. Зачем мне попробовать что-то новое? И просто постоянно думаю, что... Раз я уже решил учиться за границей, я себе сделал такое решение, ну, почему не попробовать?
0: Правильно.
2: Если не получится, я же могу в любое время вернуться в родину.
0: Да, так. Все так. Давай послушаем трек «Монстр», ну и продолжим.

0: Слушай, ну сильно отличается по вайбу, как вот ты как человек и этот трек, вау. Ну, расскажи, у тебя есть еще дальнейшие планы в этом направлении работать или как у тебя?
1: Конечно, дело в том, что я только недавно ушел из этого коллектива.
0: Да.
1: И я бы сказал, что я только начал развивать именно свою сольную карьеру.
0: Ага.
1: И сейчас мы начали очень активно делать новые материалы. Я очень надеюсь, что скоро ребята могут услышать мои новые треки.
0: Да, ребят, мы с удовольствием, на самом деле, услышим. Приходите, конечно, снова. Давайте напомним, что вы здесь в рамках того, что вот на Фандом Фесте будете выступать.
2: Да,
0: уже скоро.
2: Арена Москва, 10-11 октября. Ребят, ждем вас.
0: Парни, какие у вас личные планы на ближайшее вообще время? Что вот вы бы хотели такого сделать, от чего бы сами кайфанули?
2: Ну вот, мы запускаем проект.
0: Да.
2: В Китае в этом году сейчас. Я возвращаюсь в Китай, плотно этим занимаемся. Вот. Мы хотим создать комьюнити в Китае, в городе Ханчжоу, начиная с этого города, чтобы русские ребята чувствовали себя в Китае, как у себя дома.
0: Это если кто-то там сейчас живет?
2: Нет, не только, нет. Мы привозим именно туда людей, чтобы они учились, начали свою учебу.
0: Да.
2: А это одна из, как бы, виза студенческая, одна из самых лучших способов узнать вообще эту страну, пожить там, как бы ощутить себя. Но мы знаем, просто лично были студентами, знаем, какие трудности бывают у иностранных студентов, поэтому хотим, как бы, предоставить им такой вот вайбик России.
0: Да,
2: внутри.
0: Да. Вот, как бы. Слушай, это очень круто. Кайф у тебя.
1: На самом деле, у меня сейчас два проекта. Первый проект — это я пою старые русские песни, но мы заново делаем новые аранжировки, я пою их на китайском. Потому что, несмотря на то, что все мои треки в стиле типа кей-поп, но мне очень именно нравятся старые русские песни. А второй проект — это, конечно, моя сольная карьера. Я уже собрал свою команду, у меня свои танцоры, все мои треки будут именно в танцевальном стиле. Я очень хочу именно, наверное, в следующем году сделать здесь свой сольный концерт.
0: Ну, слушай, пусть все получается. Ребят, спасибо большое, что пришли. Вы, Кайсин, парни, приходите снова. Классного вам выступления, собственно. Будем всегда вам рады.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы, друзья, продолжаем, так что оставайтесь с нами.
3: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
4: В Ростове 18 градусов тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Да, друзья, у нас осень, конечно, продолжается. За окном у нас тот самый октябрь. Сегодня первое число, и пусть первый месяц позади, впереди еще много прохладной погоды, но ничего, мы всегда готовы согреть. Напомню, что у нас есть наши интернет-станции, и вы всегда можете заценить еще больше классной музыки именно там. Заходите к нам на сайте fm.ru, слушайте или в наше мобильное приложение. Ну а здесь мы продолжаем делать этот день лучше. Надеюсь, вы с нами.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно.

0: бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
1: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 18 градусов тепла, пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет?
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-7924-4741, 16+.
10: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
11: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Хочет?
2: Хочет. Что это?
1: Имеет отношение к коже.
2: К коже? Нет.
1: Кожаные куртки там.
2: Это живая замена будильнику.
1: А, пошучено,
2: что ли? В деревнях.
1: А, кочет.
2: Кто орет по утрам?
1: А, какой-то животный петух?
2: Да!
1: Да ты что?
2: Старое русское слово. Но в Поволжье оно продолжает активно использоваться в деревне преимущественно.
1: Кулно. Ну, если кочет, но он тогда на коче-коче-коче-коче-каре-кует, наверное, да?
2: Коче-каре-кует. Возможно. А может, это коуч для петуха? Будь петухом.
1: Петушинный коуч. Это вообще, это ново.
2: Петушинный коуч.
0: Бонд-ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно мазать в ладони.
4: При отеках лимфониазот. При отеках лимфониазот.

0: Все для автолюбителей уже есть по Сбербанку онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
11: Предприниматели. Ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Под конец недели всегда хочется движухи, друзья, но и есть варианты, чем себя порадовать. Совсем скоро в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль «Поп-культур Фандом Фест ВКонтакте». В лайнапе разные артисты, например, Бивай, Сестренка, парни Кайсин и ВИ. Место встречи, друзья, с актерами там же будет и создателями фильмов, ну и много чего еще. Это возрастная категория 0+, вот запоминайте это. Но и еще напоминаю, что уже совсем скоро, а именно в эту субботу, мы снова будем с вами подводить итоги недели. Не пропускайте с 15 по столичному наш DFM ТОП 30.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 18 градусов тепла, пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих, приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
6: Папа-пап зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? Папа-пап. Собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру +7 988 990 1011. 18+.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Есть вечера, которые проходят. А есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдаты его не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
1: Для лиц старше 16 лет.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже еще утром думаю о том, чтобы съесть вечером. И тоже, как говорится, завтракаю яйцами. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Сегодня 1 октября 2026 года, четверг. Можно уже вспоминать рецепт оливье и селедки под шубой. Если вдруг забыли, что, конечно же, невозможно. Но, с другой стороны, гирлянду, может быть, уже можно начать разматывать. В зависимости от того, как она у вас спуталась за летний сезон. Так, сегодня также можно отметить Международный день кофе, Международный день музыки, Международный день пожилых людей. Ну, и, знаете, тут надо осторожно поздравлять. Человек, может, себя еще пожилым не считает, а вы его поздравите. Ну, такое себе.
2: Ты, кстати, посмотрел, там градация после 60 пожилых
1: людей. Ну, слушайте, все равно. Вот такой праздник, когда надо осторожно поздравить. Может быть, девушке 60, понимаешь?
2: Ну, а она девушка.
1: А, ну, тогда. А ты ей, да?
3: Женщина!
1: Всемирный день какао и шоколада. День рождения почтовой открытки. О, день сухопутных войск Российской Федерации. Поздравим. Так, еще у нас день менее чем идеально. Не знаю, что это такое. Ну, ладно, пусть будет так. И еще у нас журавлиный лед. То есть, видимо, журавли от нас уже все сматываются.
2: Лед.
1: Да. Значит, и день домашних правил. Поэтому мы решили обсудить с вами следующую тему. Какие правила дома у вас есть? Вот такой вопрос сегодня. Я могу первое начать, да? Значит, посидел на диване и поправь подушки. Это очень важно. То есть вот если вот посидел на диване, не надо вот мне оставлять вот эти вот все смятое, подушки, там, надо обязательно аккуратненько все поправить. Потом
2: строго.
1: Я очень-очень люблю, когда полотенчико вот свернутое лежит. Вот. Но для этого оно не должно быть мокрое. Мокрое висит, а сухое, свернутое лежит. Ну, очень сложная история. Вот, теперь вы понимаете, почему я живу одна. Так, Дмитрий.
2: Ну, если батя спит, значит, батю не будить. Есть такое правило. Mm-hmm. Потом не разбираться на моих полках и в моих инструментах. Вообще не трогать эти вещи.
1: Mm-hmm.
2: И, ты знаешь, у нас есть хорошее правило. Раздельный мусор. Вот бумага отдельно, пластик отдельно. Вот mm-hmm. это правило основное. Приходится учить некоторых.
1: Да, у меня еще есть такая история, которая уже второй год подряд в моей жизни. Значит, не убивать зимнюю муху. И вот мне сейчас помощнице по дому придется написать, что муху не убивать. Это уже домашнее.
2: Я помню, ты же даже называешь.
1: Маруся у меня была в прошлом году. И в этом году, представляете, как только похолодало, да, у меня везде москитные сетки, у меня появилась опять муха. Вот, и, естественно, я ее тут же удочерила и тут же дала ей имя, и теперь мы вместе живем. То есть все, у меня очередное домашнее животное. Так, ну, прошлое у меня 3 месяца прожила, кстати. Я гуглила, не понимала, когда она вообще собирается уже меня покидать. Но она 3 месяца прям, и уже такая ручная была, везде за мной летала. Ну, прелесть вообще.
2: Хорошо у тебя, Юля.
1: Да, уютно, уютно. Так, ну что, друзья, мы, конечно же, продолжим с вами обсуждать эту тему. Какие правила дома у вас есть, обязательно пишите.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в Максе номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
1: Лучшему отдадим нашу суперстильную фирменную кружку ДФМ.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Что происходит?
12: Полиция опечатала здание.
11: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
13: Арахнит.
11: Сними!
13: Уже в кино.
14: 18+.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, вот буквально через часик, 19:17, у нас стартует 21-й лунный день. Мы о нем, конечно, поговорим, что нас ожидает в самое ближайшее время и в следующие лунные сутки. День обладает мощной энергетикой, пробуждающей в человеке чувство справедливости, решительности и храбрости. Полезно объединяться в компании. Любые коллективные занятия благоприятны. В этот день необходимо отбросить сомнения, сохранять чистоту помыслов. Нельзя проявлять эгоистичность и мелочность. Возможно, придется пожертвовать своими интересами ради интересов других людей. Ну, хорошо, когда кто-то ради тебя тоже жертвует, а не в одну, извините.
2: Калитку играем.
1: Да. Будьте активны. Спортивные мероприятия, тренажерный зал. Вот сегодня, друзья, пришло время смахнуть пыль со своего абонемента и, наконец, туда зайти.
2: Завтра.
1: Ну, это как бы сегодня вечером, и вот завтра весь день. День-то будет на работе, понимаешь? Ну, в конце концов, сделайте производственную гимнастику. Оставайтесь на стороне справедливости, отстаивайте свое мнение. Ни в коем случае нельзя лгать и обманывать других. Также у некоторых может проснуться желание порядка, стабильности, кардинальных перемен. Не бойтесь проводить личные реформы, смело решайте накопившиеся вопросы, будьте упорны в достижении своей цели. Не сворачивайте с намеченного пути. Если вам кажется, что у вас нет сил на новые дела, то надо их найти каким-то образом. По поводу любви. Полезно много и весело общаться. Не оставайтесь наедине, ищите большую бурную компанию. Если не хотите отрываться, то навестите родственников, старых друзей, посидите, поболтайте по душам. Люди, с которыми вы давно не виделись, будут рады вновь поговорить с вами. То есть в другие дни не очень рады, как будто бы, а в этот день, да, с открытым сердцем. Также прекрасный день для заключения брака или помолвки. Вот прям завтра пятница, целый день можно вот,
2: отмечать
1: по полной программе. Так что если завтра свадьба, это идеальный день. По поводу работы. Будьте ближе к коллегам, вместе решайте вопросы, составляйте планы, поддерживайте других, если сами желаете получить помощь от окружающих. Совместно организованные дела и мероприятия пройдут очень успешно. Можно смело общаться с начальством. Главное не доводить любое общение до спора и выяснения отношений, и любые прекрасные какие-нибудь начинания, легкие, светлые, они все будут иметь успех.

0: on DFM. DFM. Ну что, друзья, мы прямо сейчас продолжаем обсуждать нашу тему. Как она звучит?
1: Какие правила дома у вас есть?
0: Всегда включать свет вечером. Тут главное, чтобы кто-нибудь выключал, потому что что? Для кого? Для кого энергию жгем? Значит, еще, значит, у нас здесь какие есть ответы?
1: Олеся пишет: кто первый проснулся, тот всех кормит завтраком. В будни почему-то это я. Вот на Олесе такие обязанности все время падают.
0: Ну, это, конечно, это тот случай, когда выгодно поспать подольше.
1: Да, вето на выбор вечернего сериала остается за мной, это Ангелина.
0: Правило: мужчина выкидывает мусор, я к нему не прикасаюсь. Есть еще одно: если лень придираться, то девиз такой: пыль лежит, и я полежу. Главное, всех устраивает. У нас дома есть одно правило: если кто-то говорит, я это не трогала или не трогала, все, можно даже не искать виноватого, мы уже знаем, кто это сделал. Моя дорогая, привет тебе от Ромы. Так, еще у меня на работе у коллеги было классное правило: если ты что-то из холодильника забрал, положи новое. Все.
1: Хорошее правило.
0: Да. А на ком заканчивается втулка от туалетной бумаги, тот выкидывает, а не я за всеми, пишет нам Юленька. Наконец поняла, что я им всем не all-inclusive уборщица. То же самое с носками в коридоре. Точно так же долго, как все остальные члены семьи, могу через них спокойно перешагивать. Пожалуйста. Правильно. Никаких проблем. Если вам не надо, то и мне не надо. Ну и еще все аккуратно складывать, если это касается обуви, а не раскидывать там, где снял.
1: Главное, чтобы работало это правило, конечно. Так, у нас есть правило одно. Кто дозванивается первым эфиром, тот и принимает участие в нашей игре. Называется она «Методом тыка». Звоните 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 17 градусов тепла, пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северного направления 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Надежность, когда уверенность сопровождает вас в каждой поездке. Комфорт, когда каждый маршрут приносит удовольствие. Проверенные автомобили BLG с официальной гарантией 5 лет – это не просто покупка. Это инвестиция в комфорт, безопасность и качество вашей жизни. Пройдите тест-драйв и получите персональное предложение на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А в Ростове-на-Дону. BLG. Надежность в движении.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя, точнее, слушательницы, кто здесь.
1: Мария Ростова-на-Дону. Мария, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Машенька, мы рады вас приветствовать. И, конечно же, прямо сейчас будем вас немножечко мучить, задавать вопросы. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, доверяя только своей интуиции. Вы можете прийти к какому-то положительному результату и забрать наш подарок. На старт, внимание, погнали. Правда, что еноты не могут высунуть язык?
2: Неправда.
0: Нужно отвечать да или нет? Давайте так проще будет.
2: Нет.
0: Правда, что калюка – это музыкальный инструмент?
2: Да.
0: Правда, что рыба-гобой может издавать звуки под водой?
2: Нет.
0: Правда, что город Пенза расположен на берегу реки Пенза?
2: Нет.
0: Правда, что октябрь – самый длинный осенний месяц?
2: Да.
0: Отлично! Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Напоминаем, друзья, что три правильных ответа уже приводит к подарку. В общем-то, ноль тоже результативный у нас.
1: Да, но бывает.
0: Сейчас узнаем, что получилось. Неправильно.
3: Ваш уровень интуиции равен 4.
0: 4!
1: Поздравляю,
0: между
1: Мария.
0: Прочим, аплодисменты!
2: Спасибо.
0: Одна единственная ошибка. Вот можете сейчас интуитивно почувствовать, какая, Машенька?
2: Да, октябрь. Это же ноябрь.
0: Да нет.
1: Все правильно, октябрь, да, 31 день, да?
0: Да. Так, ну давайте тогда узнаем уже ответы. Правда, что еноты не могут высунуть язык? Нет. Правда, что калюка – это музыкальный инструмент? Да. Правда, что рыба-гобой может издавать звуки под водой? Нет, потому что нет такой рыбы. Правда, что город Пенза расположен на берегу реки Пенза? Да. И правда, что октябрь – самый длинный осенний месяц? Да. Я так понимаю, что с Пензой у нас не получилось, да. Действительно, вот есть река Пенза. Еще раз вам аплодируем.
2: Спасибо.
0: И, конечно же, помимо нашего подарка, суперфирменная кружка уже отправляется в Ростов-на-Дону, мы еще дарим вам 10 секунд на все приветы.
2: Передаю привет отделу по подбору персонала РЖД Северо-Кавказской железной дороги. Также передаю привет своему мужу Максиму. Ну и все. Всем привет.
3: Радио ДФМ.

0: DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-2013-21-93. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. От 31 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
1: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
14: А дальше тусовка
15: on DFM,
14: потому что радио.

0: DFM.
1: А мы, друзья, сегодня выясняем, какие у вас есть правила дома. Вот Елена, например, нам пишет: туалетная бумага должна висеть внутренним кончиком вверх, а не вниз.
2: Вечный конфликт.
1: Вечный. Кто-то вверх, кто-то внутрь. Кастрюлю от гречи моешь сам, если вдруг решил сварить гречку. Значит, запрет на фразу «не матерись, ты же девочка». Или «уберись, ты же девочка». В смысле? Кто насвинячил, тот и убирается. Вот так пишет нам Алена. Что еще?
2: Малина пишет, девушка Малина. Никогда не спрашивать что-нибудь у мамы, когда она не в настроении.
1: Хорошо.
2: Собака имеет право на 15% всего, что ты ешь. Балуют некоторые питомцы своего.
1: Да. Если ты что-то съел из сковородки, не надо котлету последнюю в сковородке грязной ставить в холодильник. Все понимают, что она там лежит, потому что ты не захотел вымыть сковородку. А вот еще здесь очень строгий запрет на борщ. Написано. Не надо вылавливать из нашего общего борща мясо. В основном это говорю старшему сыну, но он на всех плюет, поэтому он у нас ест мясо из борща, а мы едим уже вегетарианский. Логично. Жиза фактически.
2: Я помню, в детстве я перед Новым годом съел всю колбаску из оливье.
1: Да.
2: Ох, прилетала.
1: Тут еще вот такая вот история есть. Ну, из песни слов не выкинешь. Жиза. Кто первый унюхал, тот за котом и убирает.
2: Да, вот этот момент, когда ты делаешь вид, что ты продолжаешь спать, когда вот шуршание в лотке происходит.
1: Ну вот как бы кто услышал, кто унюхал, тот первый, видимо, и убирает всю эту историю. У нас правило дома такое, что мы всей семьей заправляем кровати, потому что никто не должен мучиться в одиночку. И заправлять пододеяльник в одеяло.
2: Да, правильно, кстати, такое корпоративное, можно сказать, мероприятие.
1: У нас правило очень важное. Не орать, не кричать, громко по телефону не разговаривать, если проснулся раньше других. Вот это, кстати, очень важно, потому что, заметьте, если, например, человек сова, а кто-то спит, сова, вот люди, которые по ночам активничают, они как будто бы на каком-то вот генетическом уровне умеют делать все тихо, чтобы ни в коем случае никого не тревожить. Что делают жаворонки? Они проснулись, значит, все должны проснуться. И это вот априори, это как будто вот так логично просто поступать. То есть, в смысле? А что вы спите? А почему вы спите? Уже все, посмотрите, уже солнце высоко. Но люди же по разным ритмам живут. Это вот почему-то жаворонки очень редко учитывают. Это как, знаете, вот я очень так скептически отношусь к таким вот эгоистичным жаворонкам и очень эгоистично отношусь к людям, которые, ну, например, вегетарианцы. Да? Вот придешь к ним в гости и сидишь, жуешь траву. Вот просто. Ну почему нельзя? Ну хорошо, вы вегетарианцы, мы вас уважаем, это прекрасно. Но пришли к вам гости, которые, например, ну, не очень хорошо переваривают капусту. Или не хотят забивать себя картошкой, потому что там много крахмала. Почему нельзя им, например, рыбу сделать? И сказать, вот вам рыба, а остальное как гарнир. А мы этот гарнир посчитаем основной едой. Это было бы логично, но нет. Вообще, если вы, например, с человеком знакомитесь, и он ровно через 2 минуты не сообщил вам, что он вегетарианец, он не вегетарианец, сразу вам говорю. Это вот такой понт, как будто надо вот гордиться прям до пенсии. Ну и после пенсии, соответственно. Вот. Но тут на самом деле можно хук справа выдать. Знаете какой? А ты ферритин давно проверяла?
2: Что?
1: Это не важно. Сейчас кто надо, тот понял, да. Потому что очень трудно вегетарианцу поднять ферритин и железо в организме. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, правила вашего дома. Пишите нам что-нибудь интересное, оригинальное, если с юмором, вообще вас расцелуем мысленно. И лучшему в финале отдадим нашу суперкрутую фирменную кружку DFM. Может быть, это ты, кстати, тот, кто слышит нас сейчас.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 17 градусов тепла, пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха днем составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северного направления 6 метров в секунду. Оставайтесь с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Я, знаете, сейчас подумала. А помните, как на рынке, лет 10 назад, вы померили куртку и сказали продавцу, что еще посмотрите и придете. Представляете, если продавец до сих пор вас ждет? Ну так. Давайте аплодировать всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погон.
0: Напоминаем, друзья, у нас сегодня тема.
1: Какие правила дома у вас есть?
0: Ложиться спать строго после 10 вечера. Ну, это прямо какие-то совсем законы. Уж прям, а если не хочется?
1: Вот именно, полистать ленточку, а как же еще? Еще одну серию посмотреть.
0: Вот как раз здесь написала Александра. Строгое правило дома – не смотреть в одно лицо реалити-шоу, которое смотришь вместе с женой. И, конечно же, не смотреть новую серию, если она вышла тоже без супруги. Правильно. Это отвратительно, но это нарушается. И за это очень сильно наказывают. Наказывают там по полной программе. Что еще пишет нам Алексей? Алексей пишет, ни в коем случае нельзя брать красивые бокалы жены. Ни в коем случае. Это запретная территория. Ну, знаете, это вот те самые хрустальные бокалы у бабушки в серванте, которые доставались только по самым большим праздникам, а иначе вам каждый день, да, из них пить, так вы все перебьете. Все перебьете, вам ничего давать нельзя. Вот и все. Поэтому всегда как было? Гостям все получше, а нам все такое.
1: Типа, так это и простоял. Сами можете...
0: Да, так он простоял, в итоге пропылился и не знаю, где теперь валяется.
1: А некоторая посуда, помнишь, была только для посмотреть, не то, что ей пользоваться. Даже на праздник ей не пользоваться.
0: Ну, у меня до сих пор есть такая посуда.
1: У меня тоже такая.
0: Вот, но это в наследство у меня. В смысле, это то, что осталось вот с моего детства. Угу. Такие шикарный сервиз. Он весь золотой, и внутри у него тоже золото. То есть вот внутри, по золоту. Ну, то есть он весь такой. Вот, и я хотела из него пить, но мне мама сказала, что неизвестно, где он был куплен, неизвестно, кто его делал там 20-30 лет назад. И, может быть, это вообще ядовитое золото. Я испугалась, поэтому он теперь просто стоит, и все.
1: Ядовитое золото. Хорошо, Дмитрий пишет. Мамин телефон общий для детей, а вот папин телефон – это папин телефон. И, кстати, еще одно правило, которое касается вот мобильных телефонов, уже в другое сообщение. Общий пароль на телефоне – для всех членов семьи.
0: Вот Наташа пишет. У нас правило очень серьезное. Я его установила, я за ним слежу. Если заплевал зеркало зубной пастой, моешь сразу же, а не дожидаешься меня и моих криков. Но она еще и прибавила, что у нее трое детей, все три парня, еще муж. То есть четыре мужика, которые, естественно, постоянно это зеркало заплевывают. Она говорит, я уже просто хотела бы, чтобы этого зеркала не было, но уже все, уже висит.
1: Грязная посуда в раковине имеет право на жизнь только до вечера. Нельзя оставлять на утро. Такие строгие правила есть. И вот прошу соблюдать правило возвращать зарядку от телефона на то место, где она лежала.
0: Вот мне вот правило вот у Никиты не нравится. Ну, какое-то такое очень жестокое. Кто загрузил посудомойку, тот ее и разгружает. То есть получается, что ты сделал хорошее дело, ты еще и подписался на следующее. Ну, класс. И, кстати, вот очень похожее правило тоже нам слушатель написал по поводу стиралки. Что кто, соответственно, простернул, тот и вытаскивает, тот и развешивает. А вот это вот, если на всех получается... Ну, мне кажется, что здесь как раз было бы логично все-таки разделить обязанности. Кто-то загружает, а кто-то разбирает. Но тогда все бы хотели загружать, потому что разбирать никто бы не хотел. Разбирать же сложнее, правильно?
1: Конечно.
0: Ну, такая себе история. В общем, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно напишите правила вашего дома. Кстати, все пишут какие-то в основном запретные истории. А вот, например, Елена написала правила нашего дома, если вдруг что-то не нравится, сразу говорить, разговаривать, сразу все обсуждать, не держать в себе, потому что иначе все это накопится, а потом вывалится скандалом. Это, кстати, очень правильно. Всегда, если что-то вдруг идет не так, и вы видите, что ваш партнер, например, этого не замечает, ну, так бывает, то лучше сразу сказать ртом, как говорят.
1: Разобраться на месте.
0: Да, чем потом все это накопить в себе, выдать и устроить что-то непонятно что. Так, мы совсем скоро продолжим, друзья, присоединяйтесь.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте Сбербанк.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что мы ожидаем в 21-й лунный день, который, кстати, вот стартует уже через 2 минуты. Что у нас, собственно, будет, вообще что у нас будет? Значит, 21-й лунный день, день очень прекрасный, легкий и приятный для многих. День, когда многое можно, но многое и нельзя. Вот, например, сегодня ни в коем случае нельзя конфликтовать, нельзя ни в коем случае какие-то вещи перекладывать, с места на место, имеется в виду то, что есть в вашей голове. Лучше идти по намеченному пути. Если вы, например, в чем-то сомневаетесь или чувствуете себя слабым в некоторых вопросах, то не стоит шашкой наголо. Все-таки взвесьте все за и против. И если вдруг вы уверены в чистоте собственных помыслов и, соответственно, в реализации, то, пожалуйста, уже вкладывайте в это свою энергию. Вот. А также символ сегодняшнего дня – конь и колесница. Конь символизирует благородное начало, стремление вперед к подвигам и победам. Колесница отсылает нас к пути, который давно определен. Но тут вот есть проблема. Есть люди, которые так и не могут определить свой путь. Для таких людей существует лес. Значит, пошли в лес, погуляли там в лесу, подумали о том, какой путь вы для себя видите. Потому что иногда вот это вот все, что вокруг происходит, знаете, это шум, постоянный гам машины туда-сюда, они сбивают вас с понимания. Почему медитация это очень важно, медитация в тишине? Потому что иногда вы должны остаться наедине со своими мыслями, чтобы понять, куда вам двигаться дальше. Но, друзья, тут неприятная новость подлетела. У нас тут впереди и ретроградный Меркурий, и ретроградная Венера. И самые разнообразные ретроградные истории. Сатурн у нас там тоже в ретроград куда-то идет. В общем, об этом мы расскажем вам уже потом. Подготовим, так сказать, базу и известим. Поэтому день лунный, он может быть прекрасный, но, соответственно, вот какие-то такие вещи могут вас сбивать с пяти. Но сегодня все еще можно именно так делать, как предсказывают астрологи по Луне, поэтому не бойтесь. Вот. И еще сегодня, кстати, люди искусства могут смело организовывать выставки, концерты, спектакли, творческие вечера, привлекайте новых партнеров, сотрудничайте, активнее сотрудничайте с людьми. Если вот были дни у нас совсем недавно, когда надо было оставаться исключительно в одиночестве, то сегодня все-таки день, когда нужно искать компанию, активную компанию, и когда вы можете найти единомышленников, людей, которые будут вас понимать. Но если вы чувствуете все-таки интуитивно, что вам хочется побыть в одиночестве, тогда делайте, как велит вам интуиция, и полагайтесь на нее, потому что голос ее в этот день тоже очень громок. It's showtime. Погода!

0: On DFM.
1: Дмитрий, у вас какая-то новость была.
2: Да, гениальная просто. Сингапур будет оплачивать первое свидание. Как вам такое?
1: Я вам могу сказать, что там какие-то проблемы, насколько я знаю, с людьми, которые там пары какие-то собираются.
2: Да-да-да, вот именно с этим и хотят бороться. Вот нужно заполнить анкету на таком, знаешь, аналоге госуслуг. Тебе подбирают пару. В течение нескольких дней ты должна дать ответ, да или нет.
1: Да.
2: Идешь ли ты с ним или с ней на свидание. Если все складывается, вам подбирают место, вы, значит, селфи там делаете, как подтверждение того, что вы все-таки сходили на свидание.
1: Да.
2: И тогда вам дают ваучер на покрытие расходов, которые вы в этом заведении
1: сделали. Ну, золотая схема,
2: сделали.
1: Я считаю, золотая. Никто же не проверяет, что у вас там дальше будет. Поэтому, Попов, мы бы с тобой сходили на халяву на свидание. Просто поели бы чего.
2: Мысли мы одинаковые. Я тоже так подумал.
1: Серьезно?
2: Сразу, да.
1: Это первая мысль, которая пришла мне в голову. Просто представляешь, какие мы ушлые. Ну, то есть, не, в России такой не прокатит. Мы бы просто все ходили по свиданиям со своими друзьями, выставили бы график, все на госуслугах регистрировались бы на свидание и радостно бы ходили бы на халяву в какие-то места.
2: Да, подмигнули друг другу.
1: Они же не будут потом проверять, что вы будете дальше делать, правильно? А может, вы не понравились друг другу? Это же не дает какую-то гарантию, что у вас там все сложится.
2: Ну, в принципе, да. Ну, за продолжение никто не отвечает.
1: Абсолютно. Вот. Поэтому все, пожалуйста, поели и по домам.
2: Хорошая инициатива.
1: Мне
2: надо
1: кажется, прекрасно.
2: Вооружение.
1: Значит, хорошее надо брать, да. Но честно могу сказать, что вообще, конечно, свидание – это дорого. И дорого, и муторно. Ну, я не знаю, я терпеть не могу. Мне бы вот, знаете, как-нибудь, чтобы вот избежать вот этого вот этих походов по свиданиям и сразу уже в семье оказаться. Вот эти как монтаж такой.
2: Джонни, сделай мне монтаж.
1: Да, да, да, вот монтаж, был бы вот такой вот. Все. Почему? Потому что, ну, вы представляете, это же надо вот все время наряжаться. Еще неизвестно, понравится ли этот человек. А может, он тупой? А вдруг он звонит? Ну, то есть, вы понимаете, ну, то есть все там совершенно, все может быть неожиданно. И ты вот сидишь и думаешь, божечки мои, господи, как ты вообще еще ходишь по свиданиям? Какая же у тебя самооценка?
2: Да, конечно, в этом случае компенсация за расходы на первом свидании.
1: Это же психологическая травма может быть вообще-то. Потом еще ходи по психологам, деньги отдавай. Нет, просто для девушек свидание... Многие называют вот девушек тарелочницей. Я не очень эту всю историю понимаю, потому что если я иду с девушкой, со своей там подругой в ресторан, то чаще всего я закрываю счет или она закрывает счет. Мы как-то это вот делим прям вот. То есть у нас нет такого. Ну, привычка такая. Вот. Но просто факт, что она обязательно приведет себя в порядок, купит что-то красивое. То есть обязательно, ну вот, понимаете, свидание, это надо потратиться. Вот прям действительно потратиться. Реснички, там, ногти, ну все, то все. Вот. А мужчина чего говорит? Салат съела, тарелочница. Дело в том, что мне не попадались мужчины, которые хотели бы со мной трали-вали, тили-тили, которые бы мне предложили, например, оплатить счет 50 на 50. Ни разу не было такого. Хотя я пыталась доставать карту. И когда я пыталась доставать карту, на меня всегда, это всегда было так, смотрели так, типа, ты что, вообще, что ли? С ума сошла? Убери. Ну, то есть, и, ты меня этим унижаешь. Вот эту фразу все время мне говорили мужчины. Ты меня этим унижаешь. Ну, я перестала доставать карту. То есть я, в принципе, готова всегда поучаствовать. Но если я поучаствую, то, конечно, тили-тили-трали-валь не будет. Ни на первом, ни на втором, ни на третьем. Ну, на первом вообще не будет. Но в смысле, ни на третьем, ни на четвертом, ни на пятом свидании. То есть для меня человек становится сразу френд-зона. И тогда это круто. Ну, друзья, это тоже классно. То есть вы можете там не получить какой-то вайб романтический, но дружеский-то окей, если, например.
2: Угу.
1: Вот, правильно?
2: Ну, да. Да.
1: Но я за тебя, Попов, если мы пойдем платить, не буду. Я считаю, что платить должен ты. Ну, то есть, несмотря на то, что ты не входишь в эту историю, но все равно платить будешь ты, потому что я знаю, что ты даешь деньги всем, кому не попало. Я у тебя ни разу в жизни взаймы не брала.
2: Это правда.
1: Да, вот, поэтому извини, Попов.
2: Ну, я готов закрыть счет.
1: Да, да.
2: Готов.
1: Будешь закрывать его ты.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов тепла днем до плюс 16. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
9: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: немножечко подгрузим вас интересными фактами, узнаем что-нибудь новенького. Днем облака находятся выше, чем ночью. Не спрашивайте, почему, я лично понятия не имею. Так, длина самого длинного лимузина в мире 30 метров. Франция поставляет около половины всего сыра в мире. Если во время сна человек ощущает неприятные запахи, ему снятся соответствующие негативные сны. Так, в Англии кошек официально устраивают на охрану зернохранилища, также выплачивают зарплату. Я не знаю насчет зарплаты, но я точно знаю, что в нашем прекрасном Эрмитаже тоже есть кошки, специально рабочие кошки, которые охраняют произведения искусства от мышей и крыс. Значит, употребление пищи рыбы снижает процесс старения. Акулы могут жить по 5 веков. Понимаете, да, здесь кто главный вообще-то? Акулы. Это дальше. У кошек нет рецепторов, которые распознают сладкий и соленый вкус. Даже не верится, они так вроде как на сладенькое реагируют
1: активно. Как они.
0: Так, еще все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки. Только в Ирландии происходит все наоборот. Намеренно разбить окно машины крайне сложно. И если вы попытаетесь, то, вероятно, сломаете руку при попытке.
1: Но лучше не надо.
0: Не стоит. Проверять не надо. Также иатрофобия, боязнь посещения врача. Во время зевания человек теряет сознание на мгновение. Да ладно. Я люблю зевать и чихать люблю. Прикольно.
1: Если широко зевнуть, то можно исчезнуть.
0: Холодный душ улучшает метаболизм. И еще печень человека может восстанавливаться, как хвост у ящерицы. Мне кажется, что перед пятницей как-то утешительно слушать такое. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Ваши правила дома вы еще можете закинуть нам, а мы зачитаем.
2: On DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2020. 6-го года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОКРН 125-715-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка Банк.
16: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
17: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
18: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
19: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Калина. Территория Индустриальный парк Калина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: что, друзья, прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок, нашу суперкрутую, стильную фирменную кружку DFM. И обсуждали следующее?
1: Какие правила дома у вас есть?
0: Добрый вечер. У нас такое правило или даже традиция. Хотите пельменей? Лепим все вместе. Ну, а потом все вместе поедим. Я на самом деле вот эту традицию очень люблю. Она классная, но мне там не понравилось один момент. На моих глазах девушка зуб сломала.
1: А это когда какую-нибудь штучку кладут?
0: Да, и положили туда монетку. Вот. И главное, это к деньгам, как будто бы к богатству. Но в итоге она столько денег отдала стоматологу, что как будто бы это все по-другому работает.
1: Богатство кого? Вот ее или вот стоматолога?
0: Да. То есть вот это прям было на моих глазах, и я, честно говоря, после этого так... Я говорю, вы туда ничего не положили? Я считаю, что если вы хотите таким образом, ну, какую-то такую игру гадальную устроить, то можно, например, соленый сделать, перченый, там...
1: Ну да, чем-то такое положить
0: съедобное. Сладкий, например, да. То есть вот что-то такое, но что точно вам не навредит. Так, и вот, кстати, вот этот прикол. Предложение делают. В бокал кидают кольцо. А потом рассказывают, как девушка чуть не подавилась. Ну, извините, каждый пьет по-разному. Некоторые залпом.
1: Надо изучить партнера до конца, прежде чем делать такое предложение.
0: Конечно. Так, сейчас пытаемся принять закон, запрещающий играть на компьютере полдня и всю ночь. Лекторат пока против. Ставишь чайник, воды наливай на всех. Значит, кошачий туалет должна менять только жена. Я для этого всегда рукопопой. Как удобно,
1: да,
0: а?
1: Очень
0: а
1: хорошо.
0: Я не умею. А я не умею. Вот у тебя так хорошо получается мыть унитаз, но никто не делает это так классно, как ты. А я, ну слушай, ну что я там помою? Ну только вот будет вот все. Вот
1: грязь
0: это.
1: Разведу.
0: Абсолютно. То же самое с полом, там, со всем остальным. То есть хочешь скинуть с себя ответственность, просто скажи, я не умею. Я терпеть не могу, когда мне вот человек... Кстати, так очень легко понять мужчину. Это почему-то именно мужская история. Ну, кстати, женщины тоже такие есть. Когда мужчина говорит, я не умею готовить. В смысле не умеешь? Ну, ладно, там сложные блюда никто не просит. Я даже яичницу не умею пожарить. Там. Я бутерброд себе не могу сделать. Сразу понимай, что это не будет мужчина в твоей жизни, а ты просто берешь ребенка на воспитание.
1: Ну, да, всё. Удобно.
0: Ребенок, который сразу изначально говорит о том, что он бытовой вот неумеха.
1: Ну, то есть.
0: И это не очень не крутая история. Во-первых, мужчина, который готовит, это так круто, это так сексуально, извините, это так вообще заводит. Ну что может быть круче, чем мужчина, который сделает себе завтрак, например?
1: Звучит с подвохом.
0: Нет, я, конечно, могу его сделать сама, но когда это делает для тебя любимый человек, это и мужчине приятно, и женщине. То есть все должно быть не в одни ворота. И когда-то ты, когда-то он. Ну, в общем, мне кажется, это очень, очень классно.
1: Когда ты можешь удовлетворить женщину со всех сторон, это всегда прекрасно.
0: Да, это точно. Тарелку и свою, и чужую... А, нет, тарелку свою, кружку моет сам. Котов, так, кормит только жена. Искупался, помоя ванную. Ну, в общем, то и все. Тут много еще самых разнообразных историй. Например, закон семьи. Вечером всегда ужинаем всей семьей. Вот это прекрасно совершенно, конечно. Детям это особенно не нравится, потому что, насколько я помню, когда... Ну, хотел все время перед телеком есть. Вот поесть перед телеком, это было очень круто. И когда все говорили, за столом, только за столом, поешь, а потом к телевизору. И это звучало как наказание, честно говоря. А сейчас кажется круто.
1: Ну сейчас просто телек есть на кухне.
0: Да, сейчас просто телек есть везде, поэтому... Нет, сейчас вообще телек-то, ладно, он и не нужен, потому что у тебя просто есть телефон. Да, хотя все в один голос кричат, что нельзя есть и смотреть одновременно, вы так больше съедаете. Если вдруг вы на ППшке, то, ну, или там просто следите за здоровьем и формой, то это минус. Так, ну что, кому мы отдаем подарок?
1: Сегодня это Марина. Марина становится обладательницей нашей фирменной кружки. Она через приложение Radio DFM отправила сообщение. Если что-то тебя не устраивает, расскажи об этом сразу. Вот правила нашего дома.
0: Это прекрасно. Давайте поаплодируем.
1: Марина, сегодня вы победительница нашей темы.
0: Между прочим, если бы люди вообще жили по этому принципу, и пары были бы крепче, и вообще никто бы, наверное, и не расходился, потому что просто на подлете решали бы все вопросы, а не вот так вот, что кто-то ходит там втихушку чего-то копит, а потом бац, вываливает, и все это доводится до какого-то абсурда или финала. Ну, это просто все очень грустно. Я считаю, что люди должны уметь разговаривать.
1: Хорошее
0: вот этому
1: правило.
0: Действительно нужно учиться. Так, ну что, друзья, мы с вами разговаривать не будем уже до завтра. Вот завтра вечером в 18:00 снова здесь все собираемся, ну, пусть не за одним столом, но за одним, как это, за одной волной. За одной волной, да. Ждем ваши ушки. Всем пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов тепла днем, до плюс 16, ветер северный, 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов тепла днем до плюс 16. Ветер северный, 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
2: Давай, Андрей.
3: Можно, да?
2: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
1: Валер, действуй.
3: Начинаем.
2: Ух ты!
1: Отлично!
2: Ничего себе!
1: Вот это брависсимо, я считаю.
2: Ты случайно не музыкант?
0: Бонд ремикс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
11: Что происходит?
12: Полиция опечатала здание.
11: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
13: Арахнит.
11: Снимите это с меня!
13: Уже в кино.
14: 18+.
15: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
15: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит около 12 градусов тепла днем до плюс 16. Ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку прошлой недели открыл трек Dive Into Me, Alok и Khaled.
1: Второе место. Number two.
2: Здесь оказался трек Bizarre, Madonna и Martin Garrix.
1: Первое место. Number
2: one. Ну а лидером прошлой недели стал трек Meet Me in the Dark, Abbe.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-2195. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ПАО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business0+.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.